0: что есть христианская дружба. Каждому человеку нужен друг. Друзья придают нашей жизни особую ценность и смысл. А какой взгляд на дружбу был у Христа? Вспомним то, о чем он просил учеников накануне смерти, буквально за несколько часов до ареста. О дружбе. Неужели Бог просил человека быть ему другом? Бог говорит о дружбе человеку. Бог предлагал человеку открыть счастье в дружбе с Богом. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Мы-то по привычке любим себя унижать и называть рабами Божьими, а Бог желает видеть в нас друзей. Возможно, рабство лучше тем, что оно предполагает меньшую степень ответственности и резервирует возможность прохладного служения и законного лукавства. Ведь рабу чуждо все господское, и потому раб имеет право на равнодушие, хитрость и лень. И никто не может упрекнуть раба в прохладном отношении к своим обязанностям. Но Господь продолжает говорить так: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Наша христианская дружба всегда строится вокруг Христа и Его любви к нам. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 29 мая, и наша тема сегодня – сверхъестественный ответ на молитву. Наше место Писания – Евангелие от Матфея, 18:19. Иисус учит о молитве и говорит: «Говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, будет им от Отца Моего Небесного». Слово «согласятся» – перевод греческого слова «сумфонео». И оно не описывает двух людей, которые просто сказали одно и то же. Слово «сумфонео» имеет большое значение. «Фонео» означает «издавать звук». «Сум» означает «делать что-то одновременно с кем-то». От этого слова «сумфонео» происходит слово «симфония». Поэтому нам нужно задуматься о симфонии. Симфония — это не просто скопление людей, которые издают звуки. Но эти люди объединяются, чтобы создать что-то прекрасное. Когда Иисус говорит о согласии в молитве, Он говорит о людях, чья вера, сердце и разум синхронизированы, в единстве. И они вместе создают симфонию молитвы. Иисус говорит, всюду, где двое или трое создают симфонию молитвы, и действительно едины в звучании, придет сверхъестественный ответ. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса служения своему народу. Истинный пророк всегда должен не только молиться Богу о своем народе, но равно и Божье послание стремится сделать понятным для людей. И первое, и второе – нераздельные составные пророческого дарования, я бы так сказал. Способность же понимать народ нераздельна со способностью его любить. Нелюбимый понимает, но любящий, именно он понимает. У него и суд истинный. Если же и можно оказать наивысшую услугу своему народу, так через служение в любви к Нему, в стремлении Его понять и никогда от Него не отречься. Даже в самом ничтожном находить драгоценное и делать его основой, составной частью души народа. Возможно, невзирая на преобладающее количество порочного в том же народе. То есть пророк истинный принесет своим людям лучшее, пожертвовав своей честью в Отечестве, ибо провозглашая лучшее, которое почти всегда отвергается людьми, пророк становится ненавистным за правду, которую он провозглашает. Можно ли вызвать большее раздражение в ответ на что-либо, чем раздражение в ответ на правду? Например, Христос говорит: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, Его примите». Разве не измеряется верность пророка Богу его верностью своему Отечеству? «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: отстранитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». Книга чисел, 16 глава. Моисей, оказавшись между двух огней, в противостоянии между Богом и народом, становится на сторону народа, хотя Бог неопровержимо прав. Зачем же противиться Богу? Почему не отойти в сторону и не наблюдать торжество, воздаяние нечестивым людям? Стать поперек дороги Богу? Кто тебя просит это делать? Не хочешь ли ты сказать, что Бог менее терпелив, менее милосерд, чем ты? Но приглядитесь, разве не в этом верность Моисея Богу? Не в верности ли долгу ходатая, то есть заступника? Он и назван верным во всем Доме Божием. Если бы не любовь Моисея и Бога к людям, они бы явно друг друга не поняли. Вероятно, сам Бог не пожелал вершить свой собственный суд без наличия адвоката для этого народа. Кто-то когда-то молился так: «Господи, сделай так, чтобы все люди стали верующими, а все верующие – людьми». В погоне за Божьим многие перестали быть людьми, человечными. Но ведь не Бог нуждается в человеческом, а мы нуждаемся в Божьем. Все Божье для нас, для людей. Христос сам, будучи образом Божьим, стал подобным людям и по виду стал как человек. Я дерзну сказать, что нет пользы в Божьем, если оно не у людей. Не принесло им, то есть нам, пользы слово слышанное, нерастворенные верою слышавших. Давид написал: «Ты Господь мой, блага мои тебе не нужны».
Апостол же Павел сказал афинянам: «Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Елифаз же, фимонитянин, в книге Иова сказал: «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности?» 22 глава. Апостол Павел также беспокоился о пользе людей в церкви, когда учил о том, как пользоваться духовными дарованиями. Он писал: «Если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Первое послание к Коринфянам, 14 глава. Таким образом, если нет пользы людям, нет пользы никому, и Богу тоже. Люди, все интересы вокруг них одних. Каким бы величественным ни было откровение, оно остается мистическим кодом при неспособности пророка или посланника его передать народу и при неспособности народа его уразуметь и принять. Для этого пророк должен быть из своих корнями, отцами и дедами из отечества своего. Истинный пророк всегда отечественный, всегда народный. Предстоятель прежде за народ перед Богом, а не за Бога перед народом. Размышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении.

наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Феррари. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 мая. Бог говорит со своими друзьями. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать?» Бытие 18.17. Пожалуй, на страницах Библии никого так часто не называют другом Бога, как Авраама. В то время как Давид назван мужем по сердцу Божьему, а Иоанн возлюбленным учеником Иисуса, Авраам удостоился особой чести называться другом Бога. Когда Бог решил произвести суд над нечестивыми жителями Содома и Гоморры, он поделился с Авраамом своими планами. Обычно друзья рассказывают друг другу о своих намерениях. Поскольку Бог считал Авраама своим другом, он сообщил ему о том, что собирался делать. Точно так же, как вы делитесь своими планами с друзьями. Когда Авраам услышал о разрушении, грозившем Содому и Гоморре, он подошел и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Бытие 18.23. Бог поделился с Авраамом своими намерениями, потому что они были друзьями. Авраам же усомнился в правильности плана друга. У них были настолько близкие отношения, что они могли открыто и честно говорить обо всем. Эти доверительные отношения проистекали из уверенности Авраама в Божьей любви к нему. Бог хочет быть и вашим другом, обращаться к вам и слушать вас. Начните прямо сегодня общаться с Богом с позиции Его друга. Божье слово на сегодня. Развивайте близкие отношения с Богом, чтобы вы могли открыто говорить с Ним обо всем и легко различать Его голос. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». И сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору Церкви Слова Благодати. В чем смысл жизни?
2: Очень интересный вопрос. Думаю, это один из самых важных вопросов, который когда-либо возникает у людей, потому что он определяет главную цель, главное направление. Люди по-разному определяют или выражают свой смысл жизни. Некоторые связывают его с какими-то глобальными, более благородными целями, например, будущее своих детей или же хорошее развитие своей родины. Тогда, когда другие люди видят его более прагматично или приземленно, кто-то хочет хорошую зарплату иметь, кто-то хотел бы отдыхать в каком-то эксклюзивном месте, или же для кого-то это выражено в том, чтобы найти вот удовлетворение своей собственной страсти вот на данный момент в той или иной форме. Но Библия говорит о том, что у Бога есть вполне конкретный смысл, который Он определил, создавая человека. И этот смысл очень хорошо выражен в 43 главе книги пророка Исаии. В 7 стихе сказано так: «Каждого, кто называется именем Моим, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил». То есть Библия говорит о том, что человек создан для славы Божией. И вот здесь это понятие, конечно же, нуждается в некотором объяснении. Чаще всего оно рассматривается нами сквозь призму религиозных штампов. В действительности, когда мы говорим о сотворении человека для славы Божией, мы говорим о явлении, посредством которого человек достигает своего наивысшего потенциала. Я бы сравнил это с иллюстрацией скрипача и скрипки. Когда мы говорим о славе скрипки, о смысле существования скрипки, скрипка, хорошая скрипка, она существует для того, чтобы на ней играл скрипач. Когда хороший скрипач исполняет хорошее произведение и делает это профессионально и виртуозно, то тогда публика аплодирует. И публика аплодирует не скрипке, публика аплодирует скрипачу. Но это замечательная игра, очень яркое выступление скрипача, оно во многом стало возможно благодаря качеству скрипки, на которой он играл. В каком-то смысле мы можем увидеть и предназначение человека в этом ракурсе. Бог создал человека для того, чтобы через него исполнять свою симфонию, для того, чтобы человек стал соучастником самого совершенного Божьего дела, которое есть во Вселенной. Поэтому, когда мы говорим о более измеримом смысле жизни или более измеримой грани смысла жизни, мы можем встретить другой текст Священного Писания в книге Екклесиаста, в 12 главе, 13 стихом. Там сказано следующее. Соломон, после того, когда он перепробовал все в своей жизни, он пробовал богатство, он пробовал иметь много жен, он пробовал большие проекты строительные, большие достижения в государстве, и в конце концов он приходит к выводу. Он говорит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Господа и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Вот этот вывод Соломона, он очень хорошо отражает ту главную цель, для которой Бог создал человека. Бог создал человека для славы своей, то есть чтобы человек стал проводником его дела и его славы. А для этого человеку, конечно же, нужно быть послушным Богу. Человеку нужно быть смиренным перед Богом. Человеку нужно прийти в гармонию с Творцом. И когда человек приходит в гармонию с Творцом, то тогда, во-первых, его сердце наполняется миром и удовлетворенностью. И тогда он становится проводником того, что Бог видит во Вселенной. И тогда человек, принимая этот Божий взгляд во Вселенной, он становится его сотрудником. И, конечно же, эта гармония возможна только через Иисуса Христа. Вот почему истинный смысл в Иисусе Христе.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на сайте слово.org. А ваши вопросы присылайте по адресу radio@slovo.org. Всего вам доброго!
0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

выступают. Да здравствует честь, благородство, культура!

0: תודה רבה.
1: Радио «Пилигрим». Мы с вами даже ночью.

0: Siembran las voces.
1: Христианские притчи. Виноградник и сыновья хозяина его. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 28 по 32.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: «Как тебе не стыдно?» Часто ли вам удавалось слышать эту фразу в отношении себя? Да, нас изобличали, особенно в детстве, и делали это все, кому не лень. Родители, учителя, бабушки у подъезда, взрослые прохожие. Тренировка совести в детстве происходит очень активно. Мы учимся общественной морали, принципам поведения на людях, правилам в отношениях. Человек – единственное существо, которое может краснеть, оставаясь даже наедине с самим собой. Совесть – потрясающий инструмент нашей личности. Универсальный язык ее помогает нам понимать друг друга в сложные моменты. Бог говорит нам через совесть, делая ее нашим ограничителем и внутренней сигнализацией. В Духе Святом мы становимся чуткими голосу Божьему, благодаря в том числе и совести. Но есть ситуации, где мы не должны стыдиться, например, нашей веры во Христа. Нам важно никому не позволять использовать нашу совесть против наших убеждений. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Благонадежность. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Луки, 9 глава, 61-62 стих. Это место Писания иногда приводит меня в недоумение. Сын Божий был порой так требователен к тем, кто собирался ходить с Ним или за Ним. Иногда Он, кажется, не давал даже подумать очередному претенденту в ученики. Кому-то не дал попрощаться с близкими, доделать важные дела. Выглядит все так, что если ты не можешь оставить что-то важное прямо здесь и сейчас, ты неблагонадежен. В прежней жизни предлагалось покончить просто, сразу и без долгих проводов. А если прежняя жизнь не только наркотики, тюрьма, распутство и самоуничтожение? А если это дорогие сердцу люди, занятия, вещи? Почему моя благонадежность меряется здесь и сейчас, а не потом, когда я сам удобно и ответственно сброшу груз забот и пойду за Иисусом, куда Ему нужно? Вот только дети подрастут и пойду. Денег заработаю и пойду. Дом построю, в наследство вступлю или в партию, и я пойду. Но я должен внимательно оглядеться и решить, что мне нужно сделать еще такого важного в этой жизни. И тогда я пойду и возьмусь за плуг. Но Иисус говорит, что таковые озираются назад, их сердце там, куда они смотрят. Они неблагонадежны. Благонадежность – это когда наш плуг движется туда, куда смотрит стрелка компаса нашего сердца. Ведь рано или поздно я пойду за моим сердцем. И чаще, в самый ответственный момент, оставлю данное мне от Бога поручение. Я вспоминаю детство, когда родители давали нам разные занятия. Работу на огороде, по дому, присмотр за младшими, заставляли учиться. Так много интересных дел останавливалось в эти томительные часы взрослых занятий. А еще хуже, когда они проходили рядом за окном или по телевизору соседа. Очень хотелось убедиться, что тебя не контролируют, и рвануть по своим делам на свой Золушкин бал. Тот, кто взялся за плуг и озирается назад в прошлое, скоро будет косо смотреть в сторону того, кто дал ему плуг, а потом ждать момент и повод бросить надоевшее занятие. Мы так нуждаемся в посвящении, иногда каждый день. Молитва обновления даст нам сил. Дух Святой даст видение и верное направление, скорректирует планы, наполнит сердце. Мы поймем, что мы победители, и наша миссия – самое важное, что есть на свете. Мы не наемники. Мы утверждаем наследство детей Божьих в вечном царстве вечного Бога. И Господь не ошибается, полагаясь на нас. Давайте размышлять об этом.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», – сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа Росхова ЕП, а также членов Духовного совета и правления Росхова ЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления Росхова ЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи,

обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов включенные. Многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 29 мая. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Послание к римлянам, 12 глава, 14-15 стихи. Мы благословляемся тогда, когда храним Божьи заповеди. Прошли те времена, когда говорили «Око за око, зуб за зуб». Иисус Христос дал новую заповедь «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Возлюбленные, какая нам польза, если будем любить любящих нас? Когда кто-то начинает гнать тебя, очень важно суметь благословить его, потому что зло порождает гнев, а наполняясь гневом, ты начинаешь ненавидеть человека. А гневаться означает то же, что пытаться удержать за пазухой огонь. Слово Божье говорит, что невозможно держать огонь за пазухой и не обжечься. Поэтому не нужно прятать огонь за пазуху. Ненависть в первую очередь приносит мучение. Ненависть в первую очередь приносит мучение именно тебе, а не кому-то другому. И когда ты молишься за гонящих тебя и благословляешь их, освобождаешься от мучений, порождающих ненависть. Написано: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Нам важно осознавать это, когда мы оказываемся в различных ситуациях. Часто, желая выглядеть религиозно, люди впадают в крайности. Они не могут радоваться с радующимися, думая, что это присуще мирскому человеку. И вместо того, чтобы радоваться с радующимися, приходя к ним, начинают говорить о грустных вещах. Нет, возлюбленные, печаль не является эталоном духовности. Поэтому радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. И когда идешь в дом скорби, никогда не говори «Я радуюсь во Христе». Припоминаю один случай с моим знакомым, когда скончался один из его родственников, а он пытался держаться весело и всем говорил «Слава Богу, он ушел к Богу». В Евангелии написано, что люди скорбели и плакали по Стефану. Давайте примем сегодняшнее слово в сердце. Будем любить и благословлять гонящих нас, радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Благословений вам Божьих. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Нетрудно искать Тебя, Господь.

0: Доброе духовное. Расти в своем деле. Видишь искусного в деле своем? Он будет служить царям, простым он служить не будет. Книга Притч, 22 глава, 29 стих, новый русский перевод. Мы можем быть уверены, что когда просим Бога благословить дело наших рук, Он обязательно это сделает. Но в деле наших рук есть и наша ответственность. Каждому человеку важно расти в своем ремесле, учиться новому, оттачивать свое мастерство и становиться лучше в том, что ему дано Богом. Соломон говорит, что искусный в своем деле человек выходит на другой уровень. Его труд начинает оцениваться иначе. Он приобретает другой круг заказчиков, которые способны распознать высокий уровень работы. Когда ты оттачиваешь свое мастерство, ты приобретаешь дополнительную ценность, а значит, суммы за твои услуги могут быть объективно выше цен твоих конкурентов. Конечно, деньги не должны быть главной мотивацией для роста. Самая важная причина в том, что ты каждый день стоишь перед царем всех царей. Бог видит твою работу, твое отношение, твое старание и то, насколько ты верен делу, которое Он дал тебе. Поэтому расти в своем деле. Становись искусным исполнителем работ в своей сфере. Делай свою работу так, чтобы она была достойна не только людей, но прежде всего Господа. Молитва на сегодня. Господь, благослови дело моих рук. Помоги мне расти в своем ремесле и становиться искусным в том, что Ты мне доверил. Дай мне трудолюбие, надежность и желание делать свою работу на высшем уровне. Пусть все, что я делаю, будет прежде всего для Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
1: Слушайте Радио Пилигрим.
2: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

в старом доме, на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес –

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 148. Аллилуйя! Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его, хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света, хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились, поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет». Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя. Глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему, Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посреди, и сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам, чтобы побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, Он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истина». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого». А если и сужу я, то суд мой истинный, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство – истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего». «Я не от всего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Иисус отвечал им: «Истина, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не сделал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истина, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе еще нет 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истина, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Исеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева: владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от Него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенные тернии, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте. Вот имена храбрых у Давида. Исбосев ахаммонитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, сын Ахохи, из тех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызвали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, горовитянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, тогда он встал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли, и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. И Авеса, брат Иава, сын Саруин, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного, в руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкой и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Асаил, брат Иава, в числе 30. Елханан, сын Додо из Вифлеема. Шама, харадитянин. Елияка, харадитянин. Херец, полтинянин. Ира, сын Икеша, фекаитянин. Евиезер, анафафянин. Мебунай, хушатянин. Цалмон, ахахитянин. Магарай, нетофафянин. Хелев, сын Бааны, нетофафянин. Итай, сын Рибая, из Гивы, сынов Вениаминовых. Ванея, пирафанянин. Идай, из Нахлегааша. Ави Албон, арбатитянин. Амзавет, бахюмитянин. Елиахба, шалбанянин, из сыновей Ешена и Анафан. Шама, гараритянин. Ахиам, сын Шарара, араритянин. Елифелет, сын Ахазбая, сына Магахати. Елиам, сын Ахитофела, гелониянин. Хецрай, кармелитянин. Паарай, арбитянин. Игал, сын Нафана, из Соры, бани гатитянин. Целек, аммонитянин. Нахарай, биротянин. Оруженосец Иава, сына Саруи. Ира, итритянин. Гареб, итритянин. Урия, хитиянин. Всех 37. Глава 24. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иав царю: «Господь, Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иава с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан, и остановились в Араере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иазеру. И пришли в Галат, и в землю Тахим-Ходжи, и пришли в Дан-Яан, и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира, и во все города Хивиян и Хананиян, и вышли на юг Иудеи в Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а у иудеян 500 тысяч. И дрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду, пророку, прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны Иевусянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господа на гумне Орны и Иевусянина». И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь, воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой, да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра, и соорудил там жертвенник Господу, и принес всесожжение и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян.

0: Радио «Пилигрим».
1: Залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствуем вас на радио Пилигрим. И сегодня у нас в студии Александр Суренович Данилян. Здравствуйте.
4: Доброе утро, дорогие.
3: И Варя Чувашова.
5: Всем доброе утро.
3: Ну и я, Аля Ануфриева. И рассуждаем мы сегодня на тему «Благодать и сила ожидания» и почему Богу это угодно. Эта тема, она связана с ожиданием и с долготерпением. Это как бы такие два неразрывных качества, которые необходимы человеку. И сегодня мы обсудим, почему Богу угодно наше умение ждать. Как вы считаете, Александр Суренович?
4: Таким образом, была создана наша Вселенная, материальный мир, что, находясь здесь, в материальном мире, мы имеем внутри своего сердца контакт, что ли, пересечение с духовным миром. И духовный мир, он для нас невидимый. И то, что мы имеем как обетование от Бога, которое дано через Священное Писание, то, что мы ожидаем впереди, что у нас, по обетованию Божьему должно прийти в нашу судьбу, судьбу человечества, оно сопряжено с тем, что там, в духовном мире, происходит, и то, что там запланировано. И поэтому, когда ты не видишь, но ты надеешься на то, что это придет, то, что обещано тебе, то как бы вот в этом смысле элемент ожидания, он все время присутствует. Мы ожидаем реализации каких-то Божьих обетований в нашей жизни. Мы ожидаем каких-то глобальных вопросов, которые Господь решает и будет решать, и мы увидим это своими глазами, как Он говорил о признаках Его пришествия. Мы видим, что это все разворачивается в картине мира. То есть в любом случае, наше ожидание здесь, в материальном мире, оно определено духовным миром. И мы понимание оттуда черпая из духовного

0: мира, от Бога эти понимания. Ну, как бы небезосновательно ожидаем, что это произойдет. Ну, если взять в глобальном смысле.
1: Такое ожидание. Ощущение, как будто наше ожидание, оно никогда не удовлетворяется полностью. То есть до пришествия Иисуса Христа люди ждали Мессию, вот он пришел, и теперь мы ждем его возвращения, мы ждем второго пришествия. Но в своей обычной жизни мы там ждем повышения зарплаты, каких-то перемен мы ждем, может быть, осуществления своих целей. Когда мы их осуществляем, мы снова ждем. То есть человек всю жизнь ждет, ждет, ждет, ждет, и никогда как будто вот это вот чувство, оно не насытится, мы всегда чего-то ждем.
0: Ну да, да, времени, наверное, на то, оно так и есть, но такое сравнение пришло. Ты стоишь на перроне и ждешь, пока подъедет поезд, которого ты ожидаешь, чтобы тебе тронуться в путь туда, куда ты надеешься попасть. Но когда ты уже в поезде, ты ждешь, пока тебе принесут белье, чай, и ты можешь, ну, как бы комфортно занять свое место, и таким образом, уже следуя по тому пути, который ты ожидал, уже на пути внутри этого, там, я не знаю, как назвать, там, плацкартного вагона или купе, ты ожидаешь еще чего-то, что должно произойти. И вот, по моему мнению, мы даже когда-то, может быть, не ожидая, что мы можем сесть в этот благословенный поезд, которого конечная станция неба, мы попали уже на пути, но на пути мы тоже чего-то ожидаем, потому что мы небезосновательно ожидаем того, что где-то и мы сами будем в каком-то другом статусе, ну, я не говорю, что бортпроводники, но кто-то будем там, или что-то вот в этом пути что-то будет происходить с нами, и главное, чтобы мы, ожидания наши были основаны на том, что, ну, сам хозяин этого поезда и всего, он как бы это приготовил для нас. И в этом смысле понимание того, что конкретно меня ожидает, или правильнее сказать, понимание того, что приготовлено для меня вот в этом пути следования, в этом поезде, вот это будет обоснованным ожиданием, которое не принесет разочарований.
1: Но это значит, что ожидание связано с надеждой всегда?
0: Конечно, конечно. Недаром же сказано, ныне пребывает три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. И мы недавно рассуждали на эту тему. Ну вот, если говорить о надежде, то почему она, ну, поставлена вот в этот ранг, да, любовь, будем говорить, да, надежда, вера. Без веры вообще Богу угодить невозможно, сказано, потому что надобно, чтобы приходящий Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И мы понимаем, что не просто вера в то, что Бог есть, нет. Это абсолютно, ну, как бы это говорит о том, что человек знает об авторе вселенной, что он верит в Него. Но вера, которая дальше сказано, что ищущим Его воздает, это говорит уже о познании того, в кого верит человек. Правда? Угу. Если я не знаю того, о ком идет речь, что я могу от него ожидать? И поэтому здесь как бы вот эти два аспекта, они взаимосвязаны, потому что мы знаем, Иаков говорит, ну я просто издалека чуть начал, если ты веришь, то вера твоя должна тебя подвигать к каким-то, ну, делам по вере, иначе твоя вера пустая, теоретическая. И вот в этом познании, да, что верует, что ищущим он воздает, то есть его ищущим, то есть это мое познание о Боге дает мне основания для того, чтобы вот надеяться на него. Вот скажите, вот вы попросили человека что-то сделать, он вас подвел, вы будете на него надеяться? Нет, правда же? Но тогда, когда мы, ожидая чего-то от Бога, надеемся, что это произойдет, молимся, ну и эти, знаете, у людей бывают же ожидания свои, которые не от Господа, и потом происходит разочарование, может, будет время, мы поговорим об Илье, который был на горе Кармил, и там великая слава Божья совершилась, и 400, да, пророков Вааловых он там просто уничтожил, и он ожидал, что наконец придет пробуждение, ну и многоточие, потом, может, Бог даст, успеем, поговорим. И вот эти ожидания, когда они не от Бога, то есть они не основаны, во всяком случае, на данный период времени, они могут тебя ввести в разочарование. И поэтому, когда они основаны уже на том, что Бог обещал, и это конкретно принадлежит тебе, то тогда ты надеешься, что это произойдет, и с терпением ожидаешь. Иногда приходит нетерпение, свойственное людям. Но если у тебя получается победить нетерпение, если ты, как сказано, наследство, захваченное вначале с поспешностью, не благословится впоследствии, то есть если ты не срываешь этот незрелый плод, потому что если ты его сорвал, образно говоря, да, это тебе, вот эта груша вкусная, она вызревает для тебя, но сейчас еще не время, подожди. А ты сорвал, съел, в лучшем случае какой-нибудь таблеточка может тебе поможет от несварения, простите. Но тогда, когда ты дождался, когда терпение, которое дарует тебе Бог, позволило тебе дождаться, когда уже можно сорвать этот плод, он будет для тебя благословением.
1: Сказали, что для того, чтобы правильно, извини, пожалуйста, Варь, для того, чтобы правильно ждать, ну, то есть иметь какую-то надежду в конце этого пути, нужно основание правильно положить. А если человек неправильное основание закладывает, если, ну, то есть, возможно ли такое вообще, что он ждет, а ждет не того?
0: Не то, что не того, а здесь-то понятно, если мы говорим о христианстве, мы знаем, кого мы ждем, а в смысле не того, то есть не то, что обещано тебе.
1: Да, да, да, вот то, что, да, основание не да, то, да, то, к чему
0: да,
1: это приводит.
0: Да, это неизменно может привести к разочарованию. Ну, хорошо, вот как раз в этом смысле можно поговорить об Илье. Вот он был, он видел эту славу Божью, пришел огонь с неба, пожрал и жертву, и жертвенники, весь Израиль, кто там были, вскрикнули, что Господь есть Бог, Господь есть Бог. Там не Ваалы, там не те другие, которых там насадили, враг насадил душ человеческих в Израиле, а именно Господь есть Бог. И он, ну, это был триумф, он там пробежал десятки километров перед Ахава колесницы, ну, то есть это тоже было сверхъестественное какое-то явление. И что мог подумать Илья? Илья мог подумать, наконец-то придет пробуждение. Наконец-то люди поймут и отвергнут этих лжебогов. И это Изавель, многоточие, она наконец-то там вразумится и перестанет делать то, что она делает. И вдруг его ожидания не оправдались. И вдруг она посылает к нему своих людей, говорит, вот, говорит, пусть то и то сделают мне там мои боги, там, если завтра же с тобой не будет того, что ты сделал с моими пророками. Что произошло? Мощный Божий пророк превратился в меланхоличного, как Иона. И пошел в пустыню, сел и ожидал, да все, довольно уже, забери меня, Господи.
1: Было его разочарование
0: мощнейшее. Да, это было как раз несбывшаяся надежда, неправильные ожидания привели такого мощного пророка вот к какому-то не то что разочарованию, он разбит был в вере. И вот для этого, вот как бы говоря с этой точки зрения, для меня очень хороший пример это Иосиф. Иосиф, который ожидал, ну, вот представляете, он растолковал сны фараонам и слугам, хлебодару и виночерпию. И все, что он сказал, 100% произошло. Как вы думаете, после того, как хлебодара казнили, а виночерпий обещает, что он за него не забудет, пошел, занял свой пост, что мог ожидать Иосиф?
1: Что он его вспомнит, как-то выведет из тюрьмы.
0: Вот представьте, скрип двери не буду изображать. Там открылась дверь. Иосиф, он, вот оно, вот меня сейчас позвали. Ну, любой человек так может подумать. И знаете, сколько он потом сидел там еще? Два года. Это просто ужас. Но он не разбился. Вот что интересно. Вот какая ценность вот этого долготерпения и надежды и доверия Богу человеку, который, казалось бы, храня святость, имеет слово от Бога, не только сон, но и слово, имеет надежду на Бога, а он как будто бы, знаете, чем дальше, тем ниже, чем дальше, тем хуже, и мы нигде не читаем, чтобы он сетовал. Вообще удивительный пример. Это, наверное, самый такой из ярких прообразов Христа, который мы можем увидеть на страницах Священного Писания. Удивительный человек.
2: Хочется спросить у меня еще про обетование вот, в жизни верующего человека. Естественно, да, что мы все ждем, конечно же, там, пришествия Христа, второго, это все на своих местах, но есть какое-то, да, вот личное слово Бога в жизни верующего человека. Да. Тоже обетование. И каждый чего-то своего ожидает. Там, не знаю, исцеление, спасение близких, там, не знаю, замужество и так далее. Вот. И вопрос такой, может ли... То есть мы ожидаем исполнения обетования. В это же в самое время и Бог от нас что-то ожидает. Какого-то, не знаю, может быть, работы над характером, не знаю, каких-то приобретения каких-то навыков и так далее. И вопрос такой, может ли человек как-то своими, вот, не знаю, делами, вот, чем верой или чем ускорить исполнение обетования? Или есть вот какая-то полнота времени, в которой это все совершится, и вот только тогда это все и совершится? Или все-таки человек может повлиять, чтобы обетование исполнилось быстрее?
1: Нам всегда хочется все ускорить, да?
0: Да. Но это в нашей натуре человеческой, ветхой, в природе нашей заложено желание ускорить все. Я так думаю, что обетование, оно на то и обетование, что должна прийти полнота времени, да? ну, для людей, которые, может быть, слушают нашу передачу и воспринимают эти слова немножко сложно, это терминология. То есть полнота mm-hmm. – это не размер, а именно то время, когда должно произойти по замыслу того, кто это время определил. Ну, то есть, если 18.15 должен прийти поезд, то он должен прийти 18.15, но никак не 18.13. То есть это должно быть вовремя все. Вот. И вот в отношении того, можем ли мы ускорить, я думаю, нет. А задержать, вот это вот мы можем сделать. Вот это...
1: Запросто,
0: как бы,
1: да?
0: Да, да. Вот. 400 лет должны были в рабстве да. быть. Почему-то 430 лет оказались в рабстве. 40 дней пообходили, и потом еще 40 лет после этого пришлось отдуваться от того, как ну, обошли землю обетованную. Поэтому нам ну, очень важно знать то, что в планах Божьих. И вот приезжал к нам один брат, к сожалению, я не вспомнил его имени, фамилии. Может, потому что мне 61 год уже. Я не буду исповедовать. Вот, и как-то вот так вот мы молились за людей. Он приглашал служителей, чтобы молились вместе с ним за людей. Ну, один пастор с Москвы. Вот, и а до этого у меня были определенного рода переживания. Мы же все что-то ожидаем, mm-hmm. каждый из нас. И есть некоторые вещи, о которых я молюсь не один десяток лет уже, а какие-то, вот, может быть, и меньше 10 лет, но это такие вещи, если они начнут происходить, то это вот неминуемо приведет к каким-то глобальным, глобальному какому-то пробуждению. И я задал вопрос Господу, как-то вот не рекламируя, не говоря, не озвучивая людям, Господи, может, я сам себе придумал? Может быть, это как бы плод моих каких-то человеческих ожиданий.
1: Видите, а у вас было обетование какое-то конкретное?
0: Не то чтобы обетование, но это долгая история. Это не было сказано вербально, это не было такой... Я не получал текстовое сообщение на эту тему, но я как бы еще до того, как даже был человеком спасенным, еще далеко за, может быть, лет 40 отсюда, уже какие-то отголоски того, о чем я сейчас говорю, они были как-то дарованы в виде каких-то, знаете, каких-то таких вкраплений, там, каких-то сновидений кому-то, там, еще что-то. Ну, не хочу в это углубляться. И потом уже в христианстве я получал подтверждения прям, ну, очень такие весомые. И я задаю вопрос. Вот возвращаемся к нашей теме. Господи, может, я сам себе придумал? Ну, чтобы как Илья не разбиться потом в вере. Я говорю, может быть, это я сам себе придумал, я, может быть, зря в небо стучусь и себя только терзаю. Ну, если это да, и я ну, совершил ли ошибку, я не знаю. Богу такие вопросы обычно не задают. Ну, пожалуйста, скажи. Если да, то да. Если да, то ну хотя бы вот, ну как-то вот, ну у тебя-то, как знаете, один день как тысяча лет, то есть мне там 999 лет дождать. Ну шучу, конечно. Я когда это хотя бы будет? И что интересно, после того, как этот пастор молился за людей, молился, я обычно стараюсь не попадаться на глаза служителям, там помолитесь за меня, ну вы знаете, что это тоже признак. Вот, нетерпение какого-то там. И, но все-таки вот я понял, что мне надо сломить в себе какую-то религиозную вот такую формулу внутри себя. И я подошел, говорю, пастор, помолись за меня. И что интересно, знаете, вот так интересно он молился, он брал вот так каждого за подмышки, меня за вот так ниже рук, так схватил вот так в любви, стал молиться. И потом одно из того, что он сказал, Господи, я благодарю Тебя, что то, о чем брат просил Тебя, уже в этом году произойдет. И для меня это такое знамение было. Знаете, в этом году, это был конец прошлого года, и я понимал, что речь идет не о календарной дате, а о календарном годе. То есть, ну, если это было в декабре, то до следующего декабря это произойдет. И вот, знаете, просто Бог в этом ожидании моем, там прошло, да, предположим, там 7 лет, да, вот я жду, или 8, или 6. И вот пришел момент, говорю, Господи, ну, может быть, все-таки ты... И он говорит это. Вот просто снизошел. Не наше дело знать времена и сроки. Ну, в глобальном масштабе, да, и мы не знаем, и никто не знает, даже Христос говорит, что только Отец то, что положил в своей воле, произойдет, но это произойдет. И в этом есть определенная тайна. Я так думаю, что определенная тайна для чего иногда нужна в этом смысле? Мы такие нетерпеливые, или мы такие, вот еще светлая природа наша такая лукавая, подгадать, ага, как некоторые говорят, мне осталось 50 лет жить, ну давайте 49 лет я поживу, как хочу, а там успею покаяться. Ну вот такого рода мысли могут приходить лукавые, и человек может сам себя обмануть. Вот, вот, пожалуйста, пример того, как Господь дает.
2: А как же вот различить терпение, да, как плод духа, как такое христианскую добродетель, и вот просто человеческое какое-то упорство, не знаю, какую-то просто, знаете, силу воли, вот в чем разница? Как понять, что я действительно терплю, вот, долго терплю?
0: Да, вот терпение, долготерпение, оно, как бы такое слово терпение, оно имеет двоякий смысл. Один из смыслов — это как бы терпение до времени получения чего-то, да, или того, что должно произойти. Но другое есть терпение, которое как бы характеризует свойство характера переносить трудности. Вот ты можешь боль терпеть? Боль со временем не связана, правда? Ну, то есть, конечно, хочется, чтобы это быстрее закончилось. Так вот, терпение — такой широкий, такое широкое слово, что я так думаю, что как качество характера, оно и в том, и в другом смысле очень важное. Потому что вот чем отличаются, ну, дети, да, вот они, не, они, у них терпения не хватает. Вот если они увидели игрушку, они будут некоторые плакать там, чуть ли не по полу кататься в магазине, купи-купи, а мама может говорить: послушай, ну подожди, там я через неделю куплю, там аванс получу. Нет, сейчас. Вот мы не должны походить на таких детей, вот в этом смысле. И поэтому... вот как бы вот это терпение, как сказано, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были безо всякого, совершенны, безо всякого недостатка, или совершены, даже так бы сказал. Вот, чтобы Бог это, к этому совершенству нас подводит через это. Вот это одна из сторон характера. Кто-то даже говорит: Господь терпел и нам велел. Ну, это уже не каноническое слово.
1: А вот вы упомянули историю Моисея и Исхода. Мне всегда вот этот момент был интересен. Я пыталась представить, что чувствовал Моисей, когда Бог ему сказал, что он не войдет в землю обетованную. То есть здесь же тоже было очень долгое ожидание. Вот он вывел народ из Египта, Господь. И вот Моисей, он ведет этот народ, он вождь народа. Они столько всяких испытаний, мытарств пережили, чтобы войти, наконец, в эту землю обетованную, она постоянно маячила у них перед глазами, была вот этим вот каким-то ориентиром, мечтой всего этого народа, и в какой-то момент вот ты ведешь свой народ, вот эта мечта, она почти сбылась, вот-вот-вот уже, и тебе Бог говорит: ты туда не войдешь, ты не увидишь ее, все. И насколько большое разочарование он испытал. Об этом не сказано в Библии, но я представляю, что он мог чувствовать вот это вот ожидание, которое не сбылось. Я не знаю, может быть, я неправильно понимаю это место, вы мне скажите. Потому что я всегда боялась, что в моей жизни может что-то такое произойти, что я буду тоже чего-то ожидать, что Бог меня будет чему-то вести. И вот одна ошибка, и это все... как будто закроется, понимаете?
2: И вот что стало тогда с его надеждой? Он же тоже,
1: да,
2: надеялся.
0: Вы знаете, дорогие друзья, я недавно как бы должен был проповедовать на служении, как я думал. Потом оказалось, что просто датой ошибся, и проповедовал другой пастор, служитель. И я понимаю, что он говорит о том же, что я готовил. Так удивительно, когда Бог так делает. И я потом на следующем служении не постеснялся о том же говорить, потому что думаю, это важно. А что, о чем речь? Вы знаете, одно из. Для того, чтобы понять действия Бога и увидеть в нем вот какие-то понятные для нас принципы, руководствуясь которыми мы можем сказать: ой, так это, оказывается, правильно. Нам нужно подходить к тому, что делает Бог, из контекста вечности. Вот если из контекста вечности, я немножко издалека начну, но это будет более понятно. Вот представьте себе, что жизнь человека и его отношение с Богом — это как полет на воздушном шаре. И вот если в эту корзину, на этом воздушном шаре что-то положить, что будет тянуть вниз, семья, не побоюсь этого слова там, много детей, или там, предположим, много финансов, или даже помазание, так, и вдруг ты не смог с этим справиться, и у тебя стали теряться отношения с Богом, что будет делать Бог?
1: Выбрасывать это все.
0: Из благословения это станет балластом для тебя. И не потому, что это по факту балласт. Это балластом стало, потому что ты так к этому относишься. и в итоге ты будешь терпеть и ожидать, пока мест твоей вот эта Архимедова сила, образно говоря, вот эта сила отношений с Богом, поднимающая твой шар, она пересилит во много раз, может быть, даже вот то, что может стать балластом и тянуть вниз земное, даже самое лучшее. И поэтому иногда я говорю: Господи, иногда, неужели мое сердце такое еще не посвященное Тебе, что каких-то вещей, о которых я мечтаю, у меня нет. Изменяй мое сердце. И не ради того, чтобы я что-то земное получил, а для того, чтобы мои отношения с Тобой, они, ну, были такими, чтобы Тебе, ну, знаешь, как я могу моему сыну купить машину, ему 19 лет, образно говоря, он разобьется на втором повороте, он такой еще, это, ну, может не отвечать за свои поступки и так может быстро ездить. Понимаете? Машина благословение, mm-hmm. благословение. А если ты не готов, что будет? И как бы далеко не углубляясь в этом смысле, отвечу на вопрос. Теперь смотрите, в контексте вечности, что произошло с Моисеем? Он ожидал земли обетованной. Вот. А мы где ожидаем землю обетованную?
1: Здесь.
0: Нет, где мы должны быть? Куда?
1: Нет, ну по факту каждый из нас хочет, чтобы это было уже здесь.
0: Да, ну понятно. Я сейчас не говорю в этом... В смысле в жизни человека,
1: смысле.
0: В общем смысле, да, в глобальном, ну, да, да. смысле. Да,
1: конечно, мы ожидаем Царство Небесное.
0: Наше эсхатологическое будущее, mm-hmm. оно связано с землей, обетованной там. Так вот, теперь посмотрите, куда попал Моисей. Он хотел еще оставаться здесь, на этой земле. А он оказался о земле обетованной, только настоящей.
2: Mm-hmm.
0: То есть Бог, оказывается, его не наказал. Да, по земному, вот он сказал...
1: А что это было, как не наказание?
0: Это было благословение, имеющее глобальный, можно сказать, даже не глобальный, а такой вечный контекст. Я сейчас еще немного скажу. Вот посмотрите, вот у нас есть один брат, он работает у нас в церкви, именно работает. Его мама умерла. Его мама умерла, их отец, их многодетная семья поставила их на колени, всю ночь молились. И он мне рассказывал, что когда он поднялся с колен, отец говорит, лужа была. Вот лужа была там, где он плакал, молился. И Бог вернул эту мать. И она была на небе. И она хотела войти в небесный Иерусалим, она увидела эту красоту, и все, она все и всех забыла. И ангел вот так, говорит, ногу выставил, вот прямо на проходе, чуть-чуть так, говорит, тебе нельзя заходить сюда. Он говорит, почему, Господи, я хочу сюда. И он говорит, дети вопиют. И она рассказывала, как она вернулась, как она вошла в тело, как в мокрую калошу, было неприятно. Но сам факт, многодетная мать, христианка, любящая своих детей, любящая своего мужа, попала на небо, и она всех забыла.

0: Look at you now.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Александр Суренович Данилян. Всем здравствуйте. Кто к нам, да, только подключился, Варя Чувашова и Аля Ануфриева. И рассуждаем мы на тему об ожидании и о терпении. Александр Суренович, ну я бы хотела еще поговорить о качестве терпения. В мире, да и в принципе у многих христиан, терпение, вот именно само ожидание, оно как будто бы связано с чем-то негативным. То есть люди не любят ждать. Когда им нужно чего-то долго ждать, они вот этот сам процесс ожидания считают жертвой. Ну вот хорошо, возьмем, например, пример Иосифа, который мы уже затрагивали. До того, как он стал там вторым в Египте, приобрел такую большую власть, он очень много претерпел, правильно? И всегда вот этот вопрос звучал, а стоил ли весь путь этот результата? То есть все испытания, которые он прошел, все вот эти вот годы, проведенные в темнице, вся несправедливость, которая с ним случилась, стоила ли она в итоге вот этого результата? Потому что он вроде и со своим отцом там неплохо жил. Да, мы понимаем, божественный план есть, он спас весь израильский народ, он спас свой род, отца своего, братьев своих. Но если мы рассматриваем именно контекст конкретной человеческой жизни, люди воспринимают вот это ожидание как жертву, которая иногда не стоит результата. Вот вы что об этом думаете? Почему для людей ожидание становится жертвой, а для некоторых нет. Для некоторых ожидание — это благословение. Почему?
3: По поводу Иосифа, я так думаю, что стоило 100%, потому что реально Господь через это спас, и Иосиф сам об этом говорил. Братьям, не печальтесь, это не вы меня сюда продали, отправили, это Бог таким образом сделал, чтобы великое множество людей вот из его семьи было спасено. Вот, и оно того стоило 100%. Вот, что касается ожидания, почему нам всегда хочется, чтобы это было скорее. Я вот ехал сюда, я вчера вечером тему узнал, о чем мы будем говорить. Вот, и мне вспомнился такой фильм «В бой идут одни старики», помните? И где механика играл такой у нас старый советский актер Смирнов. И какой-то молодой механик, они стоят, значит, эскадрилья улетела на задание. И он говорит молодому своему коллеге, говорит, знаешь, что самое трудное, говорит, в нашей профессии? Он говорит, что, говорит, на морозе разбирать двигатель? Нет. Там еще что-то? Нет. Говорит, самое трудное в нашей профессии — это ожидать. То есть когда они ждут, кто прилетит, кто выжил, кто не выжил. И мы как люди, знаете, почему нам трудно ожидать? Вот я помню, кто-то из святых рассказывал историю, что мудрый один из служителей, ребенок плачет, просит поесть, маленький грудной ребенок. И как только заплакал, ему тут же соску, значит, с бутылочку с питанием дают, и он убирает, ребенок начинает плакать, потому что он не получил того, говорит. Вот если сразу это выполнять, он будет, и он и вырастет такой. То есть это заложится в нем, он должен научиться ждать. Это не было каким-то вот жестоким обращением с ребенком, потому что буквально секунды какие-то прошли, каким-то образом он достиг цели, и он говорит, вот таким образом Бог и в нас, вот мы говорим в нашем контексте наших обсуждений, Бог достигает в нас способности не проявлять этого нетерпения и не сомневаться, если даже нам кажется, что что-то замедлило. Может быть, даже в этом смысле, вот если чуть-чуть вот повернуть взгляд ожидания на то, что ты ждешь, ждешь, не происходит, и вдруг ты можешь, ну, подумать, что это не так, ну, как же сказано, вера же есть что? Осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Ты ожидаешь? Нет, не видишь. И как это? Будет это? Не будет это? Но когда ты знаешь того, от кого ты ожидаешь это, если ты знаешь, что он сказал для тебя конкретно то, что ты ждешь, или для кого-то ждешь, но ты молишься об этом, то тогда ты сомневаться не будешь, ты будешь понимать, что если Бог сказал, это будет.
4: Александр Суренович, скажите, пожалуйста, вот у вас за плечами огромный опыт и жизни, и духовной жизни. Вот из вашей практики, скажите, терпение – это все-таки навык, который действительно, так скажем, прокачивается? Или вот каждый раз, когда ты вступаешь на эту тропу ожидания, терпение – это как первый раз? Или все-таки приходит момент, когда тебе, правда, уже легко терпеть что-то даже новое, вот появляется в жизни?
3: Ну, если говорить о терпении как о термине, который мы должны как бы с этой стороны посмотреть на терпение, что мы должны терпеть, предположим, какую-то тесноту, даже боль. Mm-hmm. Как можно привыкнуть к боли? Да, некоторые ходят и говорят, я уже, у меня так давно уже болит, я уже как бы уже и привык к этой боли, но она ж не доставляет ничего хорошего. То есть терпеть боль, терпеть какие-то страдания, это всегда все-таки как, ну, как в первый раз, и всегда хочется от этого избавиться. Вопрос реакции моей на то, что мне приходится терпеть, вот это другой вопрос. То есть если, если я вот, ну, с одной стороны, помимо всего остального, что я делаю, я молитвенник. И я понял, что когда я молюсь о чем-то, мне надо научиться играть, образно говоря, в долгую. То есть я понимаю, что есть вещи, о которых я молюсь, они могут мгновенно произойти. Бывало такое, что помолился, у человека от разорванной кости, там, и от сухожилий, оторванной головки и костей. Оно раз и оказывается, как оказалось, потом все срослось в секунду. А иногда ты молишься, насморк не проходит, там, неделями образно, да. И вот в этом смысле я научился тому, что мне нужно не пересекать запретную черту указывания тому, от кого я ожидаю, когда это должно произойти. Только он знает время, только он знает сердце. Вот мы говорили об Иосифе. Я тоже задавал вопрос, почему, Господи, он должен был вот так долго это все проходить. И знаете, одно из, он должен был научиться во всем этом еще больше, ну, я уже не говорю о познании Бога, о доверии Богу, о том, что страх Божий человек этот имел, да он изначально имел, и это просто все испытания только утверждали его в этом. Он должен был научиться не мстить за себя. Мы же нигде не читаем. Хотя с братьями понятно, там все открыто написано, что он отомстил жене Потифара или Потифару. Нет, мы нигде не читаем. Никто не сказал, что они пришли, примирились, как некогда Семей пришел, поклонился Давиду, который, когда бежал от Авесолома, он шел и злословил его. Он пришел, там написано, он пришел и прости, не вмени там рабу твоему тот грех, который был, да, вот это описано, а мы нигде не видим, что Потифар пришел, извинился, или Изавель пришла, то есть не Изавель, а жена Потифара пришла, извинилась, да, вот, и поэтому вот Иосиф должен был научиться вот этому страху Божьему и вот этому, этой, что ли, как бы предваряющей из Ветхого Завета в Новый Завет вот эту благодать и любить людей и не быть человеком, который вот может Богу сказать, нет, ты не знаешь, я вот сейчас сам им отплачу.
4: То есть мы можем сказать, что через терпение, когда Бог нас научает, да, терпению, что через это и еще что-то открывается. То есть вот Иосиф учился не мстить за себя, да?
3: Не гордиться.
4: Да, не гордиться. То есть через как бы такая дверь к еще каким-то добродетелям, да, так скажем?
3: Конечно. Но посмотрите, как апостол Павел говорит, все подвижники, которые подвязаются, да, чтобы на ристалище быть, они все, говорит, ограничивают себя, они терпят лишения, они какие-то там 7 потов проливают, говорит, для получения венца тленного. То есть для награды, которая временная, человеческая, которая, ну, особо-то. А говорит, а мы, говорит, для получения венца нетленного. И что, ты идешь в спортзал, ты там жмешь эти штанги, бегаешь по этой беговой дорожке, чтобы только тебе повесили какую-то медальку, и, ну, зато это тешит твое самолюбие, ты чемпион. А мы, на самом деле, церковь первенцев, мы все чемпионы будем. Лишь бы мы дошли туда, и лишь бы мы строили золото, серебра и драгоценных камней, а не сена, соломы и дерева. То есть сделали в послушании то, что Бог нам говорит, в то время, когда Он это говорит. И были Ему... Поэтому в этом смысле терпение, оно помогает нам достичь цели. И это формирует наш характер, конечно, более похожий на Христа.
2: Насчет того, что Иосиф никому не мстил, когда я первый раз читала историю Иосифа, я прям ждала этого, когда он выходит из этой тюрьмы, становится очень крутым, значит,
3: премьер-министром.
2: Таким, да, премьер-министром. Я думала, ну вот, сейчас он найдет этого Потифара, найдет его, вот эту жену, и сейчас им там всем покажет кузькину мать. Но в итоге он этого не делает, и он братьям своим не мстит, хотя нервы он им помотал, конечно. И для меня было всегда удивительно, какой Иосиф на самом деле был смиренный человек.
3: Он их испытывал, он даже нервы им мотал. Он просто их испытывал. Да. Вот они предали меня, а моего брата предадут или нет? И вот в этом он именно это испытание.
2: Просто этот контраст с тем, каким он показывается нам в самом начале своей истории, что он там бегал, рассказывал братьям, про братьев своих, докладывал отцу, закладывал братьев, потом бегал там со своими снами, всем рассказывал, видел, что все от этого раздражаются, и все равно ходил, рассказывал им. И вот такой, вы знаете, младший ребенок в семье, которого любят больше всех и который всех раздражает. Вот это был Иосиф, наверное. И тут как он изменился, и в конце истории он не стал мелочным, он не стал жестоким, он не стал черствым, а вырос как личность до каких-то, до какого-то невероятного уровня. Это меня всегда поражало.
3: Очень, очень благословенный персонаж Библии, фактически человек. Я без слез, когда он братьям открывался, мне трудно читать эти
2: истории. Я тоже прослезилась, когда читала.
3: Постоянно, постоянно.
2: Друзья, давайте сделаем еще одну небольшую паузу на новости и вернемся к вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели «Феррари». Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студию на сегодня Александр Соранович Данилян, Варя Чувашова и Аля Ануфриева. И говорим мы об ожидании. Мы поговорили о том, как мы ждем. А теперь давайте поговорим о том, что Бог ждет от нас.
3: Да, у Бога для каждого из нас есть предназначение. Я молюсь о том, чтобы в свое Господом определенное время войти именно в то предназначение, которое Бог приготовил для меня и для тех людей, с которыми, предположим, пересекаешься в служении или просто говорят «помолитесь». Я думаю, что, знаете, как мы знаем, что есть в авиации есть такой термин, как эшелон. Эшелон, то есть это та высота, где самолет должен безопасно лететь, чтобы ни с кем не пересечься, да, вот не дай Бог. И вот тот уровень, тот эшелон, что ли, образно говоря, того, куда Бог меня ведет, я должен понимать, я должен об этом молиться, я должен войти на эту высоту Божьего предназначения. То есть здесь даже не вопрос стоит о моих каких-то амбициях, о каких-то моих желаниях. Да, Бог и хотение действия по своему благоволению дает, но мне важно, чтобы то, что Бог ожидает от меня, я соответствовал его ожиданиям, его воле, потому что мы на самом деле, мы на ковчеге Божьем, да, вот если так сказать, что если сравнить церковь с ковчегом Божьим, то есть весь мир, он тонет в океане вот того, что происходит. Только те, кто на ковчеге, только они будут спасены, да? То есть мы, христиане. Я уже не говорю там о язычниках, которые будут по закону совести судимы. Это рулетка, это я об этом не говорю. И вот на этом корабле, которое есть ковчег Божий, церковь Христова, нет просто туристов, нет пассажиров. Каждый должен что-то делать. Как в организме, каждая клеточка, она отвечает за определенную функцию. Как мы читаем Ефесянам, да, сказано, что при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение для созидания самого себя в любви. Приращение — это всегда рост. И вот в этом смысле я на этом корабле должен соответствовать тому предназначению, которое Бог для меня определил. Конечно, я сначала юнга, я там учусь вообще там не выпасть за борт корабля, потом я каким-то навыком, и вот в конце концов те, которые прошли впереди меня, и есть капитан, который наставляет меня, подготавливая, как мы говорили об Иосифе, да, подготавливая к тому наивысшему, что ли, для меня в жизни эшелону моего полета за Богом, чтобы я, войдя на эту высоту, я уже не спускался. Выше уже подняться некуда, я могу характером своим там уподобляться Христу, всю жизнь я буду этому учиться, но это то, до чего Бог желает меня поднять в моем служении, в моем предназначении. Я должен соответствовать тому и Божьим ожиданиям в моей жизни. Прочтем это место Писания.
4: Да, вот у Исаии есть такое место. Он пишет, что еще, Господь говорит, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? И вот что интересно, выше он еще говорит, что Господь сделал для этого виноградника. Он как бы сделал все. Обнес ограды, очистил от камней, насадил отборные виноградные лозы, построил башню. Но почему-то все равно, ожидая добрые, да, вот эти плоды, виноградник принес дикие плоды. Почему так происходит? Да.
3: Почему я это местописание вспомнил и просил найти его? Потому что один проповедник, у меня даже на телеканале и в Рутубе, и в Ютубе и не ошибаюсь, если в Телеграм, я разместил этот ролик, он буквально двухминутный. Вот этот проповедник, он до слез меня каждый раз доводит, когда я это смотрю. И он говорит как раз эти слова. Бог говорит, рассудите, говорит, меня с народом моим. Что еще я должен был сделать? Я и то сделал, и то сделал, и то сделал. Почему же, когда я ожидал, что он принесет мне, ну, вот тот плод, который он принес, эти дикие. Вот Бог ожидает от нас именно, ну, прежде всего, это нашей любви к Нему, даже не благодарности, потому что как я могу благодарить? Да, неблагодарность — это атрибут, будем говорить, людей последнего времени, которые не спасены, которые там, то есть неблагодарны, злы, непокорны родителям и так далее. Но помимо моей благодарности Богу, Он желает, чтобы я Его любил. И чтобы мотивированный этой любовью я ревностно служил Ему там, где Он меня поставит. Для того, чтобы этот плод был во Его славу. И тогда, когда Бог вкладывает, когда вот кто-то, вчера у нас был разговор с кем-то, я не помню, и человек говорит, я, говорит, вот стараюсь, я благодарю Его за каждую мелочь, которую Он мне дает, я стараюсь быть Ему послушным. И я говорю, послушай, тебе надо быть благодарным уже за то, что на кресте совершилось, и уже все остальное не нужно, в смысле, так зацикливаться на этом. Уже то, что уже было сделано Христом на кресте ради тебя, уже достойно того, чтобы ты всю свою жизнь был благодарным, и даже если ты в пустыне, даже я сам учусь этому, я говорю не как прямо такой, знаете, у меня 5 с плюсом, поэтому я об этом всем расскажу. То есть это, ну, идеальный вариант, когда ты даже какие-то тяжелые обстоятельства проходишь, когда тебе нелегко, но ты ради того, что тебя возлюбил Бог, негодного грешника, который должен был гореть в аду, его сын ради тебя одного пришел на эту землю. Почему ради тебя одного? Он так нас любит, что ради каждого из нас он бы это сделал, если бы даже все остальные святые были бы априори. И он пришел ради тебя, чтобы пойти на крест. Даже то, что он стал человеком, это было величайшее унижение для Бога. Но ради тебя на это пошел. И еще и претерпел, как человек на этой земле. И уже это само по себе должно быть мотивацией моего абсолютного послушания ему. И мой плод, это прежде всего плод любви моей к Богу и к любви к тем, которых он возлюбил.
2: То есть плод любви вашей к Богу выражается...
3: В плоде, который я могу приносить как человек. Ну, что яблоня приносит яблони, груша груши. Христиане должны быть содействовать тому, чтобы рождались новые дети Божьи.
2: А почему терпение названо плодом Святого Духа? Вот это Галатам 22-23. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение... И дальше благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона.
3: Ну, просто очень-очень все просто в этом смысле. Иисус говорит, вы без меня не можете ничего. И поэтому...
2: Даже терпеть?
3: Даже терпеть не можем, да. Вот, нетерпячка, есть такое вот выражение. Это атрибут плотского человека. Поэтому, конечно, плод Духа. А что хорошего в нас-то есть? Когда-то испытывали, меня лично испытывали, слышу ли я Бога. И задают вопрос, ну, ты какой? Ну, что если, Господи, я какой? Ну, в принципе, ну, что можно сказать, если я о ветхом человеке нашем сказать? Да, конечно, плохой. Но он что делает?
2: Ну, погодите, говорите себе, что вы плохой.
3: Не я, плоть моя. Слава Богу за то, что он нас меняет, конечно.
4: Александр Александрович, а вы можете поделиться, может быть, каким-то, не знаю, там, большим, маленьким свидетельством, где вам вот какое-то время приходилось терпеть, и вот потом вы действительно вот увидели славу Божию в этом пути?
3: Да, знаете, вот прямо, ну, так вот, как бы, ну, предположим, я не буду называть предметы своими именами, но, предположим, вот ты живешь, вот или на примере машины скажу, ты ездишь на ветхой машине, которой 18 лет, которая кушает топливо 20 литров на 100 километров, запчасти как на новой какой-то такой же, на таком же автомобиле стоят очень дорого, и тебе, как христианину, еще и человеку, который своими руками трудится, или тем более, если ты уже служитель, и у тебя нет таких финансов, это просто бремя, а не благословение. И ты молишься, и потом терпишь это все, как бы еще она испорченная, там что-то все время ломается, и потом приходит день, когда тебе Бог дарит новый автомобиль. И в этом смысле, если такой взять бытовой момент, это, ну, яркое такое свидетельство того, что ну, вот ты ожидал и ты получил. Если же духовно говорить о духовных вещах, вот знаете, где-то в своей духовной молодости и в периоде, мы-то все развиваемся, до конца своих дней растем духовно, были ситуации, а так как ты, если ты, предположим, там уже служишь, и в каком-то служении там серьезном, вот вы помните, семейное служение было у нас еще, не говоря о том, которое уже есть, а то, которое раньше, сколько было атак на служителей, да, в этом служении, что они делали плохого? Ничего, люди, для меня лично, для моей семьи это было благословением, мы проходили счастливчиков, так называемых, mm-hmm. да, счастливая семья называлась служение, и для нас, супруга, это было благословением большим, но сколько было атак на этих служителей. И в этом смысле, помимо всего остального, что я делал, я, ну, еще и в молитве участвовал. А когда ты молишься, ты вот особым образом можешь подвергаться искушению врага, чтобы ты даже сам своими поступками себя дискредитировал. И в моей жизни было вот много ситуаций, где я себя просто дискредитировал нетерпением своим, невоспитанностью какой-то, которая откуда-то выходила. Вроде бы ты всегда нормально поступал, а тут раз ты поступил как-то, ну, просто из ряда вон. Сказал что-то не то или что-то. Ну, много было чего. Не хочу сейчас тоже сильно себя это в негативном свете выставлять. Но и мне потом, когда я уже это прошел, когда мне уже тысячи раз было за это стыдно, и столько раз я уже каялся, и потом каялся, что я это вспоминаю, опять каюсь, как будто Бог этого мне не простил, там, и так далее. То есть это вот чисто такие аспекты, где ты совершил неосторожное действие, где-то возгордился, где-то что-то неаккуратное сказал, не культу. И вот это меня так дьявол терзал просто этим. И потом, когда вроде ты внутри себя это все победил, а в глазах некоторых людей ты еще такой, и ты ходишь, и ты понимаешь, что прошло уже там 5 лет, ты уже забыл, когда так поступал, и тебе порою кажется, что на тебя так же смотрят. И вот в этом смысле я проходил в терпении даже годами, чтобы, ну, не своими словами, я не такой, я уже хороший, а именно, чтобы, ну, твоя жизнь стала подтверждением того, что ты уже прошел этот этап, из этих штанишек вырос, ты уже стал человеком, который совсем уже не такой, какой был. Не такой еще, какой должен быть, но уже не такой, какой был. Вот в этом смысле годы приходилось вот долго терпеть и проходить. И там не было с чьих-то сторон грубости каких-то, не было каких-то там унижений. Я не о том говорю. Просто ты чувствуешь дискомфорт. Ты понимаешь, ты же все-таки духовная личность. Ты понимаешь, какими, может быть, через какие очки на тебя могут смотреть, и в этом, ну, как бы не обвиняя людей, себя только в том, что ты сам положил основание этому. Вот в этом смысле были годы, когда я проходил.
2: Александр Суренович, а для вас ожидание его вынужденности, она когда-нибудь была каторгой, ну, вот таким, знаете, временем?
3: Ну, вот, предположим, ты ожидаешь исцеления от какой-нибудь болезни, да, вот априори, де юре у нас есть исцеление, де-факто у нас может что-то болеть. И вот пока ты ожидаешь, что де юре и де-факто они станут тождественными, то есть факт исцеления станет реальным, прощупываемым, так сказать, чувством.

0: человека подходит и не ищет вины в человеке, а просто пытается найти причину. Ну, вот смотрел человек по телевизору, что вот когда там болит, то там может быть такая болячка. И просто испугался. Это тоже может быть дверью для атаки врага. И тебе нужно понять, где пролез враг. И в этом смысле ты, любя человека, ищешь лазейку врага, чтобы ее закрыть через исповедание, молитву, и лишить врага основания, чтобы атаковать. И вот в этом смысле, вот две позиции. Ты терпишь, чтобы это произошло, а другим помогаешь, чтобы и у них это произошло. И иногда, когда ты сам терпишь, тебе прям тяжело, да, конечно, больно даже бывает. Надо проходить.
1: Да, это такое хорошее слово, потому что, знаете, у многих людей с детства почему-то сам процесс ожидания, терпения ассоциируется со страданием. То есть если ты вынужден терпеть, то ты уже страдаешь. И это воспринимается, вот это вот повеление Божье о долге терпения, оно воспринимается не как какое-то благословение, которое к тебе через это придет, а как что-то, что ты вынужден делать, потому что без этого тебя просто на небо не пустят, и ты такой, ну ладно. Я буду терпеть, как великомученик, сожму все силы в кулак и буду терпеть, но внутри я буду ненавидеть этот процесс. Я буду ненавидеть, что мне приходится ждать, ненавидеть то, в чем я сейчас нахожусь. Ну ладно, ради Господа я потерплю. И вот в этом терпении как будто нет смирения.
0: Ну да, да, Бог смотрит мотивацию, Бог смотрит сердце, и даже это слово «ненавидеть», ну, я так думаю, что... Иисус говорит, придите, а научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Кротость — это категория, подвластная оценке извне, а смирение сердцем — подвластная оценке Бога. Поэтому все у нас должно быть и снаружи, и изнутри, соответствующим Его воле. И если мы чего-то даже ждем, и даже если это нам не очень легко проходить, то нужно все-таки за все благодарить, и сказано. Благодарить Бога и за это.
1: Хорошо, спасибо большое за интересное слово, друзья. Спасибо вам за ваши комментарии, за то, что вы были сегодня с нами. Вот. И на сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня.
0: Слава Богу, всем хорошего дня.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 24. В молитве пламенной и ранней к Тебе, Господь, душа стремится. Пусть всякий грешник постыдится и беззаконствующий втайне. Тот, кто надеется на Бога, вовек не будет посрамлен. Он будет знанием наделен, где скрыта верная дорога. Направь на истину Твою через житейские заботы, Господни милости, щедроты, бессмертны так же, как в раю. Грехов от юности моей не вспоминай, мой правый Боже, и давних преступлений тоже. В пылу безудержных страстей Ты благ и праведен навеки, и направляешь к правде кротких, и среди дней земных коротких заботишься о человеке. К Тебе я устремляю очи, я угнетен на этом свете и часто попадаю в сети. Я одинокий, Авва, Отче. И каждая моя минута переполняется страданием. Враг затаился в ожидании и смотрит с ненавистью люто. Храни, Создатель, мою душу, да будет путь мой непорочен. Израиль тверд, вовеки прочен, и я пройду огонь, не струшу.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Черногория. Черногория – часть бывшей Югославии. А потому в жителях Черногории удивительно гармонично сочетаются такие качества, как гордость и независимость, дружелюбность и терпимость к другим культурам и национальностям. Такие качества нашли свое отражение и в местных кулинарных традициях. Кухня Черногории формировалась долгие годы под влиянием многих народов – славян, венгров, немцев, турков и жителей Средиземноморья. В прибрежных районах преобладает кухня с большим количеством рыбы и морепродуктов, сыра и свежих овощей. В горных районах больше используют молочные и мясные блюда. Основные кулинарные традиции напоминают обычную славянскую пищу. Традиционно на Балканах готовят вишалицу, отбивные с удивительным букетом специй, чевапчичи, колбаски из разных сортов рубленого мяса, ржаничи, шашлыки из телятины и свинины. Также по-особенному готовят мясо на вертеле. На каждом праздничном столе можно встретить пршут. Это копченый или вяленый свиной окорок. Черногорцы считают его национальным достоянием, поэтому готовят его на все праздники. Также они любят разнообразные сыры и непревзойденно умеют их готовить. Одним из наиболее интересных является негушский сыр, который изготавливается из овечьего или козьего молока. По консистенции он похож на брынзу, но не такой соленый. На побережье, как уже было сказано, большой популярностью пользуются морепродукты, которых в прибрежной Черногории великое множество. Непревзойденно и восхитительно уха из разных сортов рыбы. Форель, фаршированная черносливом, или карп, запеченный в сливках. Также достойным внимания будет плов с морепродуктами, необычный вкус которого оценят даже привередливые гурманы. Что же касается вопроса любви, то в официальные отношения можно вступать по достижении совершеннолетия. Свадебные церемонии в Черногории очень похожи на русские, но со своим национальным колоритом. Брак заключают как в муниципалитетах, так и в церквях. На празднике присутствует выкуп невесты, но он проводится не в форме конкурсов или игры, а буквально. Невесту за реальные деньги выкупают друзья жениха. Свадьба играется с большим размахом. Огромное количество людей на свадьбах, а гостей бывает 500 и более, объясняется поддержанием сильных родственных связей. Семьи в Черногории являются многодетными. Трое, четверо детей для семьи – это норма. Молодые обязаны пригласить на свадьбу родственников до четвертого колена. Как правило, ни тамады, ни тематики свадьбы не присутствуют. Гости поздравляют молодоженов, исполняя песни и танцуют. Обязательным атрибутом черногорской свадьбы является традиционный сербский танец кола. Это южнославянский танец, хоровод, появившийся на Балканах и прославившийся в основном там. Черногория – достойный пример веротерпимости. На небольшой территории мирно уживаются представители разных религий и вероисповеданий. Подавляющее большинство населения считает себя православными христианами. Доля мусульман и католиков очень незначительна. Церковь в стране отделена от государства, тем не менее, именно на государственном уровне отмечают православное Рождество и Пасху, а также мусульманский праздник Курбан-Байрам. Уникальным явлением, существующим в Черногории, являются двуалтарные православно-католические храмы. Это уникальное явление характерное лишь для черногорской духовности. Тем не менее, в больших городах вы не встретите такого смешения. необычные церкви встречаются только в небольших селах. Перед нами приоткрыла свои тайны интересная и уникальная страна Черногория.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой. И он часть меня, мой голос как твой, и он часть.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщая.

Это Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру сегодня. Отдельно благодарна всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих коротких передач. Сегодня мы будем говорить о том, что все в жизни взаимосвязано и вытекает одно из другого. Творец все выстроил закономерно и последовательно. Одно вытекает из другого. В основу общечеловеческих ценностей Богом заложены принципы добра, справедливости, морали, которые апостол Павел называет законом природы. Когда язычники, не имеющие закона, Божьего имеется в виду, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Послание к Римлянам, 2 глава. Это чрезвычайно увлекательная мысль. Люди, находящиеся вне духовного закона, ведут себя в рамках им известного закона природы, в то время как другой человек, скажем, я, может быть просвещен знанием Божьего закона, который, несомненно, выше закона человеческого в своих требованиях. Но он, этот другой человек, даже исполняя предписание и букву закона Божьего, если нарушает закон природы, то есть общечеловеческие принципы морали, становится каким-то уродливым искажением великого замысла Божьего о человеке. Получается, что закон природы, прописанный в сердце обычного человека, может в каком-то смысле давать лучшие результаты, чем даже закон Божий, воспринимаемый, скажем, мной только на уровне моего интеллекта. Подумайте об этом. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 29 мая, и наша тема сегодня – сверхъестественный ответ на молитву. Наше место Писания – Евангелие от Матфея, 18:19. Иисус учит о молитве и говорит: «Говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, будет им от Отца Моего Небесного». Слово «согласятся» – перевод греческого слова «сумфонео». И оно не описывает двух людей, которые просто сказали одно и то же. Слово «сумфонео» имеет большое значение. «Фонео» означает «издавать звук». «Сум» означает «делать что-то одновременно с кем-то». От этого слова «сумфонео» происходит слово «симфония». Поэтому нам нужно задуматься о симфонии. Симфония — это не просто скопление людей, которые издают звуки. Но эти люди объединяются, чтобы создать что-то прекрасное. Когда Иисус говорит о согласии в молитве, Он говорит о людях, чья вера, сердце и разум синхронизированы, в единстве, и они вместе создают симфонию молитвы. Иисус говорит: «Всюду, где двое или трое создают симфонию молитвы и действительно едины в звучании, придет сверхъестественный ответ». Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 29 мая. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Послание к римлянам, 12 глава, 14-15 стихи. Мы благословляемся тогда, когда храним Божьи заповеди. Прошли те времена, когда говорили «Око за око, зуб за зуб». Иисус Христос дал новую заповедь: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Возлюбленные, какая нам польза, если будем любить любящих нас? Когда кто-то начинает гнать тебя, очень важно суметь благословить его, потому что зло порождает гнев, а наполняясь гневом, ты начинаешь ненавидеть человека. А гневаться означает то же, что пытаться удержать за пазухой огонь. Слово Божье говорит, что невозможно держать огонь за пазухой и не обжечься. Поэтому не нужно прятать огонь за пазуху. Ненависть в первую очередь приносит мучение. Ненависть в первую очередь приносит мучение именно тебе, а не кому-то другому. И когда ты молишься за гонящих тебя и благословляешь их, освобождаешься от мучений, порождающих ненависть. Написано: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Нам важно осознавать это, когда мы оказываемся в различных ситуациях. Часто, желая выглядеть религиозно, люди впадают в крайности. Они не могут радоваться с радующимися, думая, что это присуще мирскому человеку. И вместо того, чтобы радоваться с радующимися, приходя к ним, начинают говорить о грустных вещах. Нет, возлюбленные, печаль не является эталоном духовности. Поэтому радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. И когда идешь в дом скорби, никогда не говори «Я радуюсь во Христе». Припоминаю один случай с моим знакомым, когда скончался один из его родственников, а он пытался держаться весело и всем говорил «Слава Богу, он ушел к Богу». В Евангелии написано, что люди скорбели и плакали по Стефану. Давайте примем сегодняшнее слово в сердце. Будем любить и благословлять гонящих нас, радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Благословений вам Божьих. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 мая. Бог говорит со своими друзьями. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать?» Бытие 18.17. Пожалуй, на страницах Библии никого так часто не называют другом Бога, как Авраама. В то время как Давид назван мужем по сердцу Божьему, а Иоанн возлюбленным учеником Иисуса, Аврааму удостоился особой чести называться другом Бога. Когда Бог решил произвести суд над нечестивыми жителями Содома и Гоморры, он поделился с Авраамом своими планами. Обычно друзья рассказывают друг другу о своих намерениях. Поскольку Бог считал Авраама своим другом, он сообщил ему о том, что собирался делать. Точно так же, как вы делитесь своими планами с друзьями. Когда Авраам услышал о разрушении, грозившем Содому и Гоморре, он подошел и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Бытие 18.23. Бог поделился с Авраамом своими намерениями, потому что они были друзьями. Авраам же усомнился в правильности плана друга. У них были настолько близкие отношения, что они могли открыто и честно говорить обо всем. Эти доверительные отношения проистекали из уверенности Авраама в Божьей любви к нему. Бог хочет быть и вашим другом, обращаться к вам и слушать вас. Начните прямо сегодня общаться с Богом с позиции Его друга. Божье слово на сегодня. Развивайте близкие отношения с Богом, чтобы вы могли открыто говорить с Ним обо всем и легко различать Его голос. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Феррари. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает «Христианпост». Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». И сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору Церкви Слова Благодати. Что такое грех?
1: Прежде всего, нужно сказать, что грех – это понятие не столько религиозное, сколько универсальное. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его в системе самых разных законов. И нам понятны физические законы, в рамках которых мы живем. Мы ограничены законами физики, законами химии, математики. И мы знаем, что нам нужно стремиться жить как можно гармоничнее, как можно точнее с этими законами. В этом случае наша жизнь будет более успешной, более благополучной. Вот точно такая же структура наблюдается и в духовном мире. Когда Бог сотворил человека, Бог сотворил его с очень ясно определенными задачами и целями, которые Бог поставил перед ним. И Он предупредил человека, что если ты когда-то войдешь в противоречие с моей благой волей, то ты неизбежно поставишь себя в положение, в котором это противоречие приведет тебя к смерти. Почему Бог и предупредил, если ты вкусишь от дерева познания добра и зла, это был объект, который определял послушание человека или непослушание Богу, то тогда ты смертью умрешь. Это, конечно, еще один очень интересный вопрос, что значит духовная смерть и как она повлияла на смерть физическую. Но сущность греха как раз и заключалась в том, что человек вошел в противоречие с Богом. Человек поставил свою волю выше воли Божией. В результате он пошел против универсального закона, против вселенского закона Бога. Эти Божьи законы, они касаются самых разных сфер жизни человека. Прежде всего, конечно же, это понимание абсолютной реальности, кто мы такие, откуда мы пришли и куда мы идем. И, конечно же, понимание того, каким образом человек может функционировать здесь на земле, чтобы его жизнь, она была согласована с Богом, а не противоречила ему. В послании к Ефесянам во 2 главе с 1 по 3 стихи апостол Павел объясняет несколько последствий греха, которые помогают нам увидеть суть этого понятия. Последствия греха представлены там следующим образом. Прежде всего, апостол называет людей сынами противления, то есть люди – грешные люди после Адама и Евы, они характеризуются тем, что они внутри себя противятся Богу. То есть они пытаются установить свою собственную волю, или точнее, свое собственное объяснение Вселенной, целей Вселенной, смысла своей собственной жизни. И в результате их воля входит в противоречие с волей Божьей. Когда эти две воли сталкиваются, Бог предупреждает человека, ты не победишь, ты обязательно проиграешь. Это первое. Второе, о чем говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, он говорит о том, что человек сделал наивысшей ценностью удовлетворение своих собственных желаний. У разных людей эти желания выражены по-разному. Некоторые видят главную цель своей жизни или главный смысл в том, чтобы напиться, другие хотят хорошо поесть, третьим нравится классическая музыка. Но речь не об этом идет. Речь идет о том, что человек устанавливает себя и свои собственные желания наивысшим мерилом. Библия же говорит о том, что Бог создал человека таким образом, чтобы человек мог согласовывать свои желания с Божьими желаниями. Только тогда, когда человек научится желать доброго, а добро определяется Богом, только тогда удовлетворение его желаний приведет его к гармоничному, полноценному существованию. Именно об этом и говорит Библия, когда она говорит о том, что пришел на землю Иисус Христос. И Иисус пришел для того, чтобы решить проблему греха. Во-первых, Он заплатил за нее своей кровью, чтобы дать нам свободу от вины греха. И во-вторых, Он принес свою жизнь, чтобы, наполняясь ею, мы могли научиться желаниям Божьим, которые бы и привели нас к полноценной и удовлетворенной жизни.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Всего вам доброго!

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово третье. Видели вы силу слова царского? Если же у царя, человека, оно имеет такую честь, то представь себе, что Христос в тот день взывает перед ангелами и всеми силами и говорит: «Этот человек на земле ввел меня в дом свой. Он оказал мне множество благодеяний. Он принял меня странника». Затем представь себе дерзновение этого человека среди ангелов, радость среди чинов небесных. О ком Христос свидетельствует, тому, как не иметь дерзновения перед ангелами. Итак, братья, великое дело милостыня. Возлюбим ее. Ей нет ничего равного. Она может и загладить грехи, и избавить от суда. Ты молчишь, а она стоит и защищает, или лучше, тогда как ты молчишь, тысячи уст благодарят за тебя. Столько-то благ от милостыни, а мы не родим и не заботимся. Дай по возможности хлеба. Нет у тебя хлеба? Дай овол. Нет овола? Дай чашу холодной воды. Нет и этого? Поплачь с несчастными, и получишь награду. Награду не за вынужденное, но за свободное дело. Но вот, беседуя об этом, мы забыли о девах. Возвратимся же к предмету. «Дайте нам, — говорят, — елея из сосудов ваших. Не можем дать вам, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас. Пойдите лучше и купите у продающих». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и те, у которых были светлые лампады, вошли с ним на брачный пир, и двери затворились брачного чертога. Пришли 5 глупых и начали стучать в двери чертога, восклицая: «Отвори нам!» А в ответ им глас жениха изнутри: «Отойдите от меня, не знаю вас». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 8 по 12. Итак, после столь великих трудов, что они услышали? «Не знаю вас». Это значит, как я сказал, что они напрасно и без пользы приобрели себе великое достояние девства. Подумай. Они отвержены после столь великих трудов, после того, как обуздали невоздержание, после того, как имели состязание с небесными силами, после того, как посмеялись над житейскими делами, перенесли великий зной, переступили через преграды, после того, как возлетели от земли на небо, не разломили печати тела, приобрели великую красоту девства, вошли в состязание с ангелами, попрали требования плоти, забыли природу, в теле совершили свойственное бестелесным, после того, как приобрели великое и необоримое достояние девства, после всего этого они услышали: «Отойдите от меня, не знаю вас». Не подумай, будто я считаю маловажным достоинство девства. Девство таково, что из древних никто не мог сохранить его. Потому-то и велика благодать, что страшное для пророков и для древних ныне стало весьма доступно. Что в самом деле было всего тяжелее и невыносимее? Девство и презрение смерти. Но их не страшатся ныне и слабые девы. В самом деле, соблюдение девства было так тяжко, что из древних никто не мог хранить его. Ной был праведен и имел свидетельство от Бога, но жил с женою. равным образом Авраам и Исаак, сонаследники ему в обетовании, жили с женами. Целомудренный Иосиф отказался сделать великий грех прелюбодеяния, но и он жил с женою, потому что тяжко было состояние девства. Девство утвердилось с тех пор, как вырос цвет девства. Итак, никто из древних не мог хранить девство, потому что великое дело — обуздать тело. Изобрази словом вид девства и познай величие этой добродетели. У нее каждый день брань, которая никогда не может умолкнуть. Эта брань хуже войны с варварами. На войне с варварами бывает время отдыха, когда ведут переговоры. Там иногда сражаются, иногда нет. Там наблюдается порядок и время. А на войне, которая ведется против девства, нет отдыха. Потому что воюет дьявол, который не знает определенного времени к нападению, не ожидает условного знака к сражению, но всегда стоит и старается найти деву безоружную, чтобы нанести ей смертельную рану. И дева никогда не может отдохнуть от этой брани, но всегда носит в самой себе тревогу и воителя. И осужденные не так бедствуют, хотя и видят начальника только по временам. А дева, куда ни пойдет, везде имеет при себе судью и носит с собой врага. Этот враг не дает ей покоя ни вечером, ни ночью, ни утром, ни в полдень, но воюет непрестанно, представляя ей наслаждение, указывая на брак, чтобы исторгнуть из нее добродетель и породить в ней порок, чтобы изгнать из нее целомудрие и всеять в нее блуд. Каждый час разгорается приятно поджигаемая печь сладострасти. Подумай, как труден этот подвиг. А они, глупые девы, после всего этого услышали: «Отойдите от меня, не знаю вас». Смотри, какое великое дело девства. Когда оно имеет у себя сестру, милостыню, тогда никакие бедствия не одолевают его, но оно становится выше всего. Они потому не вошли в брачный чертог, что при девстве не имели милостыни. Стыдно сказать, поборовшая сладострастие, ты не презрела денег. Но, будучи девою, отрешившуюся от жизни и распявши себя, любишь деньги. Если бы ты возжелала мужа, и тогда была бы вина не столь велика, потому что ты возжелала бы предмета одинакового с тобою по существу. Но теперь вина гораздо больше, потому что ты возжелала чуждого тебе предмета. Вот замужняя злобно выказывает бесчеловечие, ссылаясь на детей. Скажешь ей: «Дай мне милостыню». «У меня дети», — ответит она, — «не могу». «Бог дал тебе детей. Ты получила плод чрева для того, чтобы тебе быть человеколюбивую, а не бесчеловечную». «Повода к человеколюбию не обращай в предлог к бесчеловечию». «Хочешь оставить доброе наследство твоим детям? Оставь милостыню, чтобы все стали хвалить тебя, и память твоя осталась славную». «Но ты, не имеющая детей и распявшаяся для жизни, ты для чего собираешь деньги?»
2: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

Минута назидания. Доброе духовное. Расти в своем деле. Видишь искусного в деле своем? Он будет.

0: будет служить царям, простым он служить не будет». Книга Притч, 22 глава, 29 стих, новый русский перевод. Мы можем быть уверены, что когда просим Бога благословить дело наших рук, Он обязательно это сделает. Но в деле наших рук есть и наша ответственность. Каждому человеку важно расти в своем ремесле, учиться новому, оттачивать свое мастерство и становиться лучше в том, что ему дано Богом. Соломон говорит, что искусный в своем деле человек выходит на другой уровень. Его труд начинает оцениваться иначе. Он приобретает другой круг заказчиков, которые способны распознать высокий уровень работы. Когда ты оттачиваешь свое мастерство, ты приобретаешь дополнительную ценность, а значит, суммы за твои услуги могут быть объективно выше цен твоих конкурентов. Конечно, деньги не должны быть главной мотивацией для роста. Самая важная причина в том, что ты каждый день стоишь перед царем всех царей. Бог видит твою работу, твое отношение, твое старание и то, насколько ты верен делу, которое Он дал тебе. Поэтому расти в своем деле. Становись искусным исполнителем работ в своей сфере. Делай свою работу так, чтобы она была достойна не только людей, но прежде всего Господа. Молитва на сегодня. Господь, благослови дело моих рук. Помоги мне расти в своем ремесле и становиться искусным в том, что Ты мне доверил. Дай мне трудолюбие, надежность и желание делать свою работу на высшем уровне. Пусть все, что я делаю, будет прежде всего для Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраядуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Однажды один идолослужитель посетил Номинсона. Он сделал вид, что закуривает от огня, на котором миссионер варил себе пищу. Незаметным образом он насыпал в пищу сильную дозу яда. Через несколько дней язычник снова пришел и спросил Номинсона: «Что у тебя за сильное противодействие от яда?» Миссионер рассказал ему о Христе, и колдун обратился к Богу, найдя в нем спасение. Сегодня два его сына – рукоположенные служители. Вот так-то.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Псалом 25. Рассуди меня, Боже. Ходил пред Тобой в непорочности я, на Тебя уповая. Испытай меня, Господи, и, искушая, расплавь мою внутренность силой святой. Милость Твоя пред моими очами. Я истину твердо храню на пути. С нечестивыми мне никогда не пойти, ложными их не прельститься речами. Злонамеренных я ненавижу собрания. В невинности руки хочу сохранить. И жертвенник Божий с хвалой обходить. И славить Творца за благие деяния. О Боже, люблю я обитель Твою, жилище Твоей нескончаемой славы. Когда я смотрю на церковные главы, я радуюсь сердцем и песни пою. Души моей с грешными не погуби. Злодейство у них и одно лихоимство. Они возжелали греха и мздоимства. Их руки по локоть в невинной крови. Избавь меня, Боже, Тебя я молю. Да будет Твоя надо мной благостыня. Я имя Твое сохраню, как святыню, и в доме Господнем благословлю.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви

братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Я вскочил на ноги, полный жизни, и начал одеваться. Был уже 6-й час, и мы с отцом должны были уже быть в коровнике, чтобы с 5:30 начать доить коров. В это чудесное утро, приоткрыв свою дверь, я слышал звук жарящихся яиц на кухне. Звон тарелок, пение птиц, топот моих ног на бегу вниз по лестнице, выложенной красной клеенкой – это были звуки, о которых я даже не думал. Я ворвался в кухню. «Папа, мама, я слышу!» Мое исцеление не было полным. Когда мы с матерью опять пошли к врачу, он сказал, что у меня 90% нормального слуха. Почему у меня осталось 10% глухоты, я не знаю. И это меня не весьма беспокоит. Я припоминаю, что в тот же понедельник утром, когда мы закончили доить коров, я ушел в мой зеленый собор. Кукуруза уже была высокой и готова к жатве. Я сел между рядков, сорвал кочан кукурузы и начал кушать белые зернышки, наполненные сладким молочком. «Господи», — сказал я, — «я знаю, что если ты исцеляешь людей, то это для того, что ты хочешь использовать их для своего дела. Укажи мне, Господь, труд, приготовленный для меня». Вначале, когда другие мальчики в моем классе мечтали стать бейсбольными звездами, я мечтал стать пророком. Я был немного старше летами юноши-пророка, когда он видел видение. Время шло, но я не получил этого чудного дара. «Пророчество будет занимать важное место в твоей жизни», как будто говорил мне Господь, «но ты не будешь пророком». Однажды со мной произошло нечто, что внушило мне мысль, не буду ли я исцелителем. Моей младшей сестре Флоренс было 6 лет, когда она упала в коровнике и расшибла себе правый локоть. Врач-костоправ был уверен, что Флоренс сможет свободно пользоваться рукой, но локоть остался согнутым и не поддающимся разгибанию. Когда был снят гипс, началась терапия. С большим трудом она могла пользоваться своей рукой на 10 или 20%, и ничего большего нельзя было ожидать. В одно воскресенье после этих сведений в церкви я почувствовал особую сенсацию и теплоту, как бы тяжелое одеяло облегало мои плечи. Я не нуждался в том, чтобы спрашивать, от кого это и что мне делать. Я почувствовал необходимость перейти через комнату и молиться об исцелении руки моей сестры Флоренс. Во время пения гимна я тихонько поднялся с места и перешел на женскую сторону. Я склонился к Флоренс, которая сидела на последней скамейке с большой гипсовой повязкой на правой руке. Теплота одеяла пошла вниз по моим рукам и пальцам. «Флоренс», — я сказал вполголоса, — «я буду молиться об исцелении твоего локтя». Ее большие черные глаза внимательно посмотрели на меня. Я положил мои руки на гипсовую повязку. В сущности, я почти и не молился. Я стоял и чувствовал огненный поток, текущий через мои руки в локоть моей сестры Флоренс. «Я чувствую», — прошептала Флоренс, — «что-то горячее». Этим все закончилось. В одну секунду сенсация прекратилась, и я вернулся на свое место. Вряд ли кто заметил происходившее между нами. Через несколько недель сняли гипс с локтя. За ужином в тот вечер мать рассказала нам, как специалист положил свою руку на белую поморщенную кисть руки сестры и, сложив с другой кистью, нежно пробовал немножко разогнуть локоть. Протянув всю руку взад и вперед, затем широкими кругами с локтя, на его лице появилась приятная улыбка. «Вот так», — сказал врач. «Да-да, гораздо лучше, чем я ожидал. Гораздо лучше. Почти так, будто локоть и не был разбит». Итак, в кукурузном поле того лета я спрашивал у Господа, был ли дар исцеления моим даром и призванием. И вновь я получил ответ. «Конечно, я хочу, чтобы вся моя церковь совершала это служение. Ты видишь много прекрасных исцелений, и некоторые из них твоими собственными руками. Но, Демос, у меня есть для тебя особое призвание».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные

0: слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в студии Александр Суренович Данилян. Здравствуйте!
3: Доброе утро, дорогие!
2: И Варя Чувашова.
4: Всем доброе утро!
2: Ну и я, Аля Ануфриева. И рассуждаем мы сегодня на тему «Благодать и сила ожидания» и почему Богу это угодно. Ну, эта тема, она связана с ожиданием и с долготерпением. Это как бы такие два неразрывных качества, которые необходимы человеку. И сегодня мы обсудим, почему Богу угодно наше умение ждать. Как вы считаете, Александр Суренович?
3: Таким образом, была создана наша Вселенная, материальный мир, что, находясь здесь, в материальном мире, мы имеем внутри своего сердца контакт, что ли, пересечение с духовным миром. И духовный мир, он для нас невидимый. И то, что мы имеем как обетование от Бога, которое дано через Священное Писание, то, что мы ожидаем впереди, что нас, ну, по обетованию Божьему должно прийти в нашу судьбу, судьбу человечества, оно сопряжено с тем, что там, в духовном мире, происходит, и то, что там запланировано. И поэтому, когда ты не видишь, но ты надеешься на то, что это придет, то, что обещано тебе, то как бы вот в этом смысле элемент ожидания, он все время присутствует. Мы ожидаем реализации каких-то Божьих обетований в нашей жизни. Мы ожидаем каких-то глобальных вопросов, которые Господь решает и будет решать, и мы увидим это своими глазами, как Он говорил о признаках Его пришествия, мы видим, что это все разворачивается в картине мира. То есть в любом случае, наше ожидание здесь, в материальном мире, оно определено духовным миром. И мы понимание оттуда черпая из духовного мира, от Бога эти понимания, ну, как бы небезосновательно ожидаем, что это произойдет. Ну, если взять в глобальном смысле.
2: Такое ожидание. Ощущение, как будто наше ожидание, оно никогда не удовлетворяется полностью. То есть до пришествия Иисуса Христа люди ждали Мессию, вот Он пришел, и теперь мы ждем Его возвращения, мы ждем второго пришествия. Но в своей обычной жизни мы там ждем повышения зарплаты, каких-то перемен мы ждем, может быть, осуществления своих целей. И когда мы их осуществляем, мы снова ждем. То есть человек всю жизнь ждет, и никогда, как будто вот это вот чувство, оно не насытится, мы всегда чего-то ждем.
3: Ну да, до времени, наверное, на то, оно так и есть, такое сравнение пришло. Ты стоишь на перроне и ждешь, пока подъедет поезд, которого ты ожидаешь, чтобы тебе тронуться в путь туда, куда ты надеешься попасть. Но когда ты уже в поезде, ты ждешь, пока тебе принесут белье, чай, и ты можешь, ну как бы, комфортно занять свое место, и таким образом, уже следуя по тому пути, который ты ожидал, уже на пути внутри этого, там, я не знаю, как назвать, там, плацкартного вагона или купе, ты ожидаешь еще чего-то, что должно произойти. И вот, по моему мнению, мы даже когда-то, может быть, не ожидая, что мы можем сесть в этот благословенный поезд, которого конечная станция небо, мы попали. Уже на пути, но на пути мы тоже чего-то ожидаем, потому что мы не безосновательно ожидаем того, что где-то и мы сами будем в каком-то другом статусе, ну, я не говорю, что бортпроводники, но кто-то будем там, или что-то вот в этом пути что-то будет происходить с нами, и главное, чтобы мы, ожидания наши были основаны на том, что, ну, сам хозяин этого поезда и всего, он как бы это приготовил для нас. И в этом смысле понимание того, что...

0: конкретно меня ожидает, или правильнее сказать, понимание того, что приготовлено для меня вот в этом пути следования, в этом поезде, вот это будет обоснованным ожиданием, которое не принесет разочарований.
1: Но это значит, что ожидание связано с надеждой всегда?
0: Конечно, конечно. Недаром же сказано, ныне пребывает три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. И мы недавно рассуждали на эту тему. Ну вот, если говорить о надежде, то почему она, ну, поставлена вот в эту, в этот ранг, да, любовь, будем говорить, да, надежда, вера. Без веры вообще Богу угодить невозможно, сказано, потому что надобно, чтобы приходящий Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И мы понимаем, что не просто вера в то, что Бог есть, нет. Это абсолютно, ну, как бы это говорит о том, что человек знает об авторе вселенной, что он верит в Него. Но вера, которая дальше сказано, что ищущим Его воздает, это говорит уже о познании того, в кого верит человек. Правда? Угу. Если я не знаю того, о ком идет речь, что я могу от него ожидать? И поэтому здесь как бы вот, этот, вот эти два аспекта, они взаимосвязаны, потому что мы знаем, Иаков говорит, ну я просто издалека чуть начал, если ты веришь, то вера твоя должна тебя подвигать к каким-то, ну, делам по вере, иначе твоя вера пустая, теоретическая. И вот в этом познании, да, что верует, что ищущим он воздает, то есть его ищущим. То есть это мое познание о Боге дает мне основания для того, чтобы вот надеяться на него. Вот скажите, вот вы попросили человека что-то сделать, он вас подвел, вы будете на него надеяться? Нет, нет, правда же? Но тогда, когда мы, ожидая чего-то от Бога, надеемся, что это произойдет, молимся, ну и эти, знаете, у людей бывают же ожидания свои, которые не от Господа, и потом происходит разочарование, может, будет время, мы поговорим об Илье, который был на горе Кармил, и там великая слава Божья совершилась, и 400, да, пророков Вааловых он там просто уничтожил, и он ожидал, что наконец придет пробуждение, ну и многоточие, потом, может, Бог даст, успеем, поговорим. И вот эти ожидания, когда они не от Бога, то есть они не основаны, во всяком случае, на данный период времени, они могут тебя ввести в разочарование. И поэтому, когда они основаны уже на том, что Бог обещал, и это конкретно принадлежит тебе, то тогда ты надеешься, что это произойдет, и с терпением ожидаешь. Иногда приходит нетерпение, свойственное людям. Но если у тебя получается победить нетерпение, если ты, как сказано, наследство, захваченное вначале с поспешностью, не благословится впоследствии, то есть если ты не срываешь этот незрелый плод, потому что если ты его сорвал, образно говоря, да, это тебе, вот эта груша вкусная, она вызревает для тебя, но сейчас еще не время, подожди. А ты сорвал, съел, в лучшем случае какой-нибудь таблеточка, может, тебе поможет от несварения, простите. Но тогда, когда ты дождался, когда терпение, которое дарует тебе Бог, позволило тебе дождаться, когда уже можно сорвать этот плод, он будет для тебя благословением.
1: Сказали, что для того, чтобы правильно, извини, пожалуйста, Варь, для того, чтобы правильно ждать, ну, то есть иметь какую-то надежду в конце этого пути, нужно основание правильно положить. А если человек неправильно основание закладывает, если, ну, то есть возможно ли такое вообще, что он ждет, а ждет не того?
0: Не то, что не того, а здесь-то понятно, если мы говорим о христианстве, мы знаем, кого мы ждем, а в смысле не того, то есть не то, что обещано тебе.
1: Да, да, не да, то, вот что, да. Основание не да, то, к да, чему это приводит.
0: Да, это неизменно может привести к разочарованию. Ну, хорошо, вот как раз в этом смысле можно поговорить об Илье. Вот он был, он видел эту славу Божью, пришел огонь с неба, пожрал и жертву, и жертвенники, весь Израиль, кто там были, вскрикнули, что Господь есть Бог, Господь есть Бог. Там не Ваалы, там не те другие, которых там насадили, враг насадил душ человеческих в Израиле, а именно Господь есть Бог. И он, ну это был триумф, он там пробежал десятки километров перед Ахава, колесницы, ну, то есть это тоже было сверхъестественное какое-то явление. И что мог подумать Илья? Илья мог подумать, наконец-то придет пробуждение. Наконец-то люди поймут и отвергнут этих лжебогов. И это Изавель, многоточие, она наконец-то там вразумится и перестанет делать то, что она делает. И вдруг его ожидания не оправдались. И вдруг она посылает к нему своих людей, говорит, вот, говорит, пусть то и то сделают мне там мои боги там, если завтра же с тобой не будет того, что ты сделал с моими пророками. Что произошло? Мощный Божий пророк превратился меланхоличного, как Иона. И пошел в пустыню, сел и ожидал, да все, довольно уже, забери меня, Господи.
1: Это было его разочарование мощнейшее.
0: Да, это было как раз несбывшаяся надежда, неправильные ожидания привели такого мощного пророка вот к какому-то не то что разочарованию, он разбит был в вере. И вот для этого, вот как бы говоря с этой точки зрения, для меня очень хороший пример это Иосиф. Иосиф, который ожидал, ну тут представляете, он растолковал сны фараонам и слугам, хлебодару и виночерпию. И все, что он сказал, 100% произошло. Как вы думаете, после того, как хлебодара казнили, а виночерпию обещает, что он за него не забудет, пошел, занял свой пост, что мог ожидать Иосиф?
1: Что он его вспомнит, как-то выведет из тюрьмы.
0: Вот представьте, скрип двери не буду изображать. Трррр, там открылась дверь. Иосиф, он, вот оно, вот меня сейчас позвали. Ну, любой человек так может подумать. И знаете, сколько он потом сидел там еще? 2 года.
1: 2 года.
0: Это просто ужас. Но он не разбился, вот что интересно. Вот какая ценность вот этого долготерпения и надежды и доверия Богу человеку, который, казалось бы, храня святость, имеет слово от Бога, не только сон, но и слово, имеет надежду на Бога, а он как будто бы, знаете, чем дальше, тем ниже, чем дальше, тем хуже, и мы нигде не читаем, чтобы он сетовал. Вообще удивительный пример, это, наверное, самый такой из ярких прообразов Христа, который мы можем увидеть на страницах Священного Писания. Удивительный человек.
2: Хочется спросить у меня еще про обетование вот, в жизни верующего человека. Естественно, да, что мы все ждем, конечно же, там, пришествия Христа, второго, это все на своих местах, но есть какое-то, да, вот личное слово Бога в жизни верующего человека, тоже обетование. И каждый чего-то своего ожидает, там, не знаю, исцеления, спасения близких, там, не знаю, замужества и так далее. Вот, и вопрос такой, может ли, то есть мы ожидаем исполнения обетования. В это же в самое время и Бог от нас что-то ожидает. Какого-то, не знаю, может быть, работы над характером, не знаю, каких-то приобретения каких-то навыков и так далее. И вопрос такой, может ли человек как-то своими, вот, не знаю, делами, вот, чем, верой или чем, ускорить исполнение обетования? Или есть вот какая-то полнота времени, в которой это все совершится, и вот только тогда это все и совершится? Или все-таки человек может повлиять, чтобы обетование исполнилось быстрее?
1: Нам всегда хочется все ускорить, да?
0: Да. Но это в нашей натуре человеческой, ветхой, в природе нашей заложено желание ускорить все. Я так думаю, что обетование, оно на то и обетование, что должна прийти полнота времени, да? Ну, для людей, которые, может быть, слушают нашу передачу и воспринимают эти слова немножко сложно, эту терминологию, то есть полнота — это не размер, а именно то время, когда должно произойти по замыслу того, кто это время определил. Ну, то есть, если 18:15 должен прийти поезд, то он должен прийти 18:15, но никак не 18:13. То есть это должно быть вовремя все. Вот. И вот в отношении того, можем ли мы ускорить, я думаю, нет. А задержать, вот это вот мы можем сделать. Вот это...
1: Запросто, как бы, да?
0: Да. Вот. 400 лет должны были в рабстве быть. Почему-то 430 лет оказались в рабстве. 40 дней пообходили, и потом еще 40 лет после этого пришлось отдуваться от того, как обошли землю обетованную. Поэтому нам очень важно знать то, что в планах Божьих. И вот приезжал к нам один брат, к сожалению, я не вспомнил его имени, фамилии. Может, потому что мне 61 год уже. Я не буду исповедовать. Вот. И как-то вот так вот мы молились за людей. Он приглашал служителей, чтобы молились вместе с ним за людей. Ну, один пастор с Москвы. Вот. И до этого у меня были определенного рода переживания. Мы же все что-то ожидаем, каждый из нас. И есть некоторые вещи, о которых я молюсь не один десяток лет уже, а какие-то, вот, может быть, и меньше 10 лет, но это такие вещи, если они начнут происходить, то это вот неминуемо приведет к каким-то глобальному какому-то пробуждению. И я задал вопрос Господу, как-то вот не рекламируя, не говоря, не озвучивая людям: Господи, может, я сам себе придумал? Может быть, это как бы плод моих каких-то человеческих ожиданий.
1: Видите, а у вас было обетование какое-то конкретное?
0: Не то чтобы обетование, но это долгая история. Это не было сказано вербально, это не было такой... Я не получал текстовое сообщение на эту тему, но я как бы еще до того, как даже был человеком спасенным, еще далеко за, может быть, лет 40 отсюда, уже какие-то отголоски того, о чем я сейчас говорю, они были как-то дарованы в виде каких-то, знаете, каких-то таких вкраплений, там, каких-то сновидений кому-то, там, еще что-то. Ну, не хочу в это углубляться. И потом уже в христианстве я получал подтверждения прям, ну, очень такие весомые. И я задаю вопрос. Вот возвращаемся к нашей теме. Господи, может, я сам себе придумал, ну, чтобы как Илья не разбиться потом в вере. Я говорю, может быть, это я сам себе придумал, я, может быть, зря в небо стучусь и себя только терзаю. Ну, если это да, и я, ну, совершил ли ошибку, я не знаю, Богу такие вопросы обычно не задают. Ну, пожалуйста, скажи, если да, то да, если да, то, ну, хотя бы вот, ну, как-то вот, ну, у тебя-то, как, знаете, один день, как тысяча лет, то есть мне там 999 лет дождать. Ну, шучу, конечно, я, когда это хотя бы будет? И что интересно, после того, как этот пастор молился за людей, молился, я обычно стараюсь не попадаться на глаза служителям, там, помолитесь за меня, ну, вы знаете, что это тоже признак, вот, нетерпение какого-то там. И, но все-таки вот я понял, что мне надо сломить в себе какую-то религиозную вот такую формулу внутри себя. И я подошел, говорю, пастор, помолись за меня. И что интересно, знаете, вот так интересно, он молился, он брал вот так каждого за подмышки, меня за вот так ниже рук, так схватил вот так в любви, стал молиться. И потом одно из того, что он сказал: Господи, я благодарю тебя, что то, о чем брат просил тебя, уже в этом году произойдет. И для меня это такое знамение было. Знаете, в этом году, это был конец прошлого года, и я понимал, что речь идет не о календарной дате, а о календарном годе. То есть, ну, если это было в декабре, то до следующего декабря это произойдет. И вот, знаете, просто Бог в этом ожидании моем, там прошло, да, предположим, там 7 лет, да, вот я жду, или 8, или 6, и вот пришел момент, говорю, Господи, ну, может быть, все-таки ты... И он говорит это. Вот просто снизошел. Не наше дело знать времена и сроки. Ну, в глобальном масштабе, да, и мы не знаем, и никто не знает, даже Христос говорит, что только Отец то, что положил в своей воле, произойдет, но это произойдет. И в этом есть определенная тайна. Я так думаю, что определенная тайна для чего иногда нужна в этом смысле? Мы такие нетерпеливые, или мы такие, вот еще светлая природа наша такая лукавая, подгадать, ага, как некоторые говорят, мне осталось 50 лет жить, ну, давайте 49 лет я поживу, как хочу, а там успею покаяться. Ну, вот такого рода мысли могут приходить лукавые, и человек может сам себя обмануть. Вот, вот, пожалуйста, пример того, как Господь дает.
2: А как же вот различить терпение, да, как плод духа, как такую христианскую добродетель, и вот просто человеческое какое-то упорство, не знаю, какую-то просто, знаете, силу воли, вот в чем разница? Как понять, что я действительно терплю? Вот, долго терплю.
0: Да, вот терпение, долготерпение, оно, как бы такое слово терпение, оно имеет двоякий смысл. Один из смыслов — это как бы терпение до времени получения чего-то, да, или того, что должно произойти. Но другое есть терпение, в которое как бы характеризует свойство характера переносить трудности. Ты можешь боль терпеть? Боль со временем не связана, правда? Ну, то есть, конечно, хочется, чтобы это быстрее закончилось. Так вот, терпение — такое широкое, такое широкое слово, что я так думаю, что как качество характера, оно и в том, и в другом смысле очень важное. Потому что вот чем отличаются, ну, дети, да, вот они, не, они, у них терпения не хватает. Вот если они увидели игрушку, они будут некоторые плакать там, чуть ли не по полу кататься в магазине, купи-купи. А мама может говорить, послушай, ну подожди, там я через неделю куплю, там аванс получу. Нет, сейчас. Вот мы не должны походить на таких детей, вот в этом смысле. И поэтому... Вот как бы вот это терпение, как сказано, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были безо всякого, совершенны, безо всякого недостатка, или совершены, даже так бы сказал. Вот, что Бог это, к этому совершенству нас подводит через это. Вот это одна из сторон характера. Кто-то даже говорит, Господь терпел и нам велел, но это уже не каноническое слово.
1: А вот вы упомянули историю Моисея и Исхода. Мне всегда... вот этот момент был интересен. Я пыталась представить, что чувствовал Моисей, когда Бог ему сказал, что он не войдет в землю обетованную. То есть здесь же тоже было очень долгое ожидание. Вот он вывел народ из Египта, Господь. И вот Моисей, он ведет этот народ, он вождь народа. Они столько всяких испытаний, мытарств пережили, чтобы войти, наконец, в эту землю обетованную, она постоянно маячила у них перед глазами, была вот этим вот каким-то ориентиром, мечтой всего этого народа, и в какой-то момент вот ты ведешь свой народ, вот эта мечта, она почти сбылась, вот-вот-вот уже, и тебе Бог говорит, ты туда не войдешь, ты не увидишь ее, все. И насколько большое разочарование он испытал. Об этом не сказано в Библии, но я представляю, что он мог чувствовать вот это вот ожидание, которое не сбылось. Я не знаю, может быть, я неправильно понимаю это место, вы мне скажите. Потому что я всегда боялась, что в моей жизни может что-то такое произойти, что я буду тоже чего-то ожидать, что Бог меня будет чему-то вести. И вот одна ошибка, и это все как будто закроется, понимаете?
2: И вот что стало тогда с его надеждой? Он же тоже надеялся.
0: Вы знаете, дорогие друзья, я недавно как бы должен был проповедовать на служении, как я думал. Потом оказалось, что просто датой ошибся, и проповедовал другой пастор, служитель. И я понимаю, что он говорит о том же, что я готовил. Так удивительно, когда Бог так делает. И я потом на следующем служении не постеснялся о том же говорить, потому что думаю, это важно. А что, о чем речь? Вы знаете, одно из. Для того, чтобы понять действия Бога и увидеть в нем вот какие-то понятные для нас принципы, руководство, с которыми мы можем сказать, ой, так это, оказывается, правильно. Нам нужно подходить к тому, что делает Бог, из контекста вечности. Вот если из контекста вечности, я немножко издалека начну, но это будет более понятно. Вот представьте себе, что жизнь человека и его отношение с Богом — это как полет на воздушном шаре. И вот если в эту корзину, на этом воздушном шаре что-то положить, что будет тянуть вниз, семья, не побоюсь этого слова там, много детей, или там, предположим, много финансов, или даже помазание, так, и вдруг ты не смог с этим справиться, и у тебя стали теряться отношения с Богом, что будет делать Бог?
1: Выбрасывать это все.
0: Из благословения это станет балластом для тебя. И не потому, что это по факту балласт. Это балластом стало, потому что ты так к этому относишься. И в итоге ты будешь терпеть и ожидать, пока месть твоей, вот эта Архимедова сила, образно говоря, вот эта сила отношений с Богом, поднимающая твой шар, она пересилит во много раз, может быть, даже вот то, что может стать балластом и тянуть вниз земное, даже самое лучшее. И поэтому иногда я говорю, Господи, иногда, неужели в мое сердце такое еще не посвященное тебе, что каких-то вещей, о которых я мечтаю, у меня нет. Изменяй мое сердце. И не ради того, чтобы я что-то земное получил, а для того, чтобы мои отношения с тобой, они, ну, были такими, чтобы тебе, ну, знаешь, как я могу моему сыну купить машину, ему 19 лет, образно говоря, он разобьется на втором повороте, он такой еще, это, ну, может не отвечать за свои поступки, и так может быстро ездить. Понимаете? Машина благословение, благословение. А если ты не готов, что будет? И как бы далеко не углубляясь в этом смысле, отвечу на вопрос. Теперь смотрите, в контексте вечности, что произошло с Моисеем? Он ожидал земли обетованной. Вот. А мы где ожидаем землю обетованную?
1: Здесь.
0: Где мы должны быть? Куда?
1: Нет, ну по факту каждый из нас хочет, чтобы это было уже здесь.
0: Да, ну понятно. Я сейчас не говорю в этом, в смысле
1: в
0: жизни человека,
1: смысле.
0: А в общем смысле, да, в глобальном, ну, да, да, смысле. Да,
1: конечно, эсхатологическое, мы ожидаем Царство
0: Небесное. Наше эсхатологическое будущее, оно связано с землей, обетованной там. Так вот теперь посмотрите, куда попал Моисей. Он хотел еще оставаться здесь, на этой земле. А он оказался о земле обетованной, только настоящей. То есть Бог, оказывается, его не наказал. Да, по-земному, вот он сказал...
1: А что это было, как не наказание?
0: Это было благословение, имеющее как глобальный, можно сказать, даже не глобальный, а такой вечный контекст. Я сейчас еще немного скажу. Вот посмотрите, вот у нас есть один брат, он работает у нас в церкви, именно работает. Его мама умерла. Его мама умерла, их отец, их многодетная семья поставила их на колени, всю ночь молились. И он мне рассказывал, что когда он поднялся с колена, отец говорит, лужа была. Вот лужа была там, где он плакал, молился. И Бог вернул эту мать. И она была на небе. И она хотела войти в небесный Иерусалим, она увидела эту красоту, и все, она все и всех забыла. И ангел вот так, говорит, ногу выставил, вот прямо на проходе, чуть-чуть так, говорит, тебе нельзя заходить сюда. Он говорит, почему, Господи, я хочу сюда. И он говорит, дети вопиют. И она рассказывала, как она вернулась, как она вошла в тело, как в мокрую калошу, было неприятно. Но сам факт, многодетная мать, христианка, любящая своих детей, любящая своего мужа, попала на небо, и она всех забыла. Не потому, что она не любила, потому что то, что там, это наш дом. И Моисей пошел туда. Мало того, он получил такое благословение, что в свое время самого Господа наставлял или укреплял в том, какой он должен исход в Иерусалиме совершить. Кто пришел к Иисусу в ночи, в барене? Моисей или Илья? Моисей и Илья, вот это чудо, правда? Вот и думай, наказал, а то бы он пришел в этот Ханаан, еще там война и того, а он попал к тому, кому так искренне служил. Конечно, ошибки были, да у кого их нет, но Бог его благословил, Бог верный.
1: Хорошо, друзья, давайте мы сделаем небольшую паузу музыкальную и вернемся к вам.

0: Okay, shut up!
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Александр Суренович Данилян. Всем здравствуйте. Кто к нам, да, только подключился, Варя Чувашова и Аля Ануфриева. И рассуждаем мы на тему об ожидании и о терпении. Александр Суренович, ну я бы хотела еще поговорить о качестве терпения. В мире, да и в принципе у многих христиан, терпение, вот именно само ожидание, оно как будто бы связано с чем-то негативным. То есть люди не любят ждать. Когда им нужно чего-то долго ждать, они вот этот сам процесс ожидания считают жертвой. Ну вот хорошо, возьмем, например, пример Иосифа, который мы уже затрагивали. До того, как он стал там вторым в Египте, приобрел такую большую власть, он очень много претерпел, правильно? И всегда вот этот вопрос звучал, а стоил ли весь путь этот результата? То есть все испытания, которые он прошел, все вот эти вот годы, проведенные в темнице, вся несправедливость, которая с ним случилась, стоила ли она в итоге вот этого результата? Потому что он вроде и со своим отцом там неплохо жил. Да, мы понимаем, божественный план есть, он спас весь израильский народ, он спас свой род, отца своего, братьев своих. Но если мы рассматриваем именно контекст конкретной человеческой жизни, люди воспринимают вот это ожидание как жертву, которая иногда не стоит результата. Вот вы что об этом думаете? Почему для людей ожидание становится жертвой, а для некоторых нет. Для некоторых ожидание — это благословение. Почему?
2: По поводу Иосифа, я так думаю, что стоило 100%, потому что ну, реально Господь через это спас, и Иосиф сам об этом говорил. Братьям, не печальтесь, это не вы меня сюда продали, отправили, это Бог таким образом сделал, чтобы великое множество людей вот из его семьи было спасено. Вот, и оно того стоило 100%. Вот, что касается ожидания, почему нам всегда хочется, чтобы это было скорее. Я вот ехал сюда, я вчера вечером тему узнал, о чем мы будем говорить. Вот, и мне вспомнился такой фильм «В бой идут одни старики», помните? И где механика играл такой у нас старый советский актер Смирнов. И какой-то молодой механик, они стоят, значит, эскадрилья улетела на задание. И он говорит молодому своему коллеге, говорит, знаешь, что самое трудное, говорит, в нашей профессии? Он говорит, что, говорит, на морозе разбирать двигатель? Нет. Там еще что-то? Нет. Говорит, самое трудное в нашей профессии — это ожидать. То есть когда они ждут, кто прилетит, кто выжил, кто не выжил. И мы как люди, знаете, почему нам трудно ожидать? Вот я помню, кто-то из святых рассказывал историю, что мудрый один из служителей, ребенок плачет, просит поесть, маленький грудной ребенок. И как только заплакал, ему тут же соску, значит, с бутылочку с питанием дают, и он убирает, ребенок начинает плакать, потому что он не получил того, говорит. Вот если сразу это выполнять, он будет, и он и вырастет такой. То есть это заложится в нем, он должен научиться ждать. Это не было каким-то вот жестоким обращением с ребенком, потому что буквально секунды какие-то прошли, каким-то образом он достиг цели, и он говорит, вот таким образом Бог и в нас, вот мы говорим в нашем контексте наших обсуждений, Бог достигает в нас способности не проявлять этого нетерпения и не сомневаться, если даже нам кажется, что что-то замедлило. Может быть, даже в этом смысле, вот если чуть вот повернуть взгляд ожидания на то, что ты ждешь, не происходит, и вдруг ты можешь, ну, подумать, что это не так, ну, как же сказано, вера же есть, что осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ты ожидаешь? Нет, не видишь. И как это? Будет это? Не будет это? Но когда ты знаешь того, от кого ты ожидаешь это, если ты знаешь, что он сказал для тебя конкретно то, что ты ждешь, или для кого-то ждешь, но ты молишься об этом, то тогда ты сомневаться не будешь, ты будешь понимать, что если Бог сказал, это будет.
3: Александр Суренович, скажите, пожалуйста, вот у вас за плечами огромный опыт и жизни, и духовной жизни. Вот из вашей практики, скажите, терпение — это все-таки навык, который действительно, так скажем, прокачивается? Или вот каждый раз, когда ты вступаешь на эту тропу ожидания, терпение — это как первый раз? Или все-таки приходит момент, когда тебе, правда, уже легко терпеть что-то даже новое? вот появляются в жизни?
2: Ну, если говорить о терпении, как о термине, который мы должны как бы с этой стороны посмотреть на терпение, что мы должны терпеть, предположим, какую-то тесноту, даже боль. Mm-hmm. Как можно привыкнуть к боли? Да, некоторые ходят и говорят, у меня так давно уже болит, я уже как бы уже и привык к этой боли, но она ж не доставляет ничего хорошего. То есть терпеть боль, терпеть какие-то страдания, это всегда все-таки как, ну, как в первый раз, и всегда хочется от этого избавиться. Вопрос реакции моей на то, mm-hmm. что мне приходится терпеть, вот это другой вопрос. То есть если я вот, ну, с одной стороны, помимо всего остального, что я делаю, я молитвенник. И я понял, что когда я молюсь о чем-то, мне надо научиться играть, образно говоря, в долгую. То есть я понимаю, что есть вещи, о которых я молюсь, они могут мгновенно произойти. Бывало такое, что помолился у человека от разорванной кости, там, и от сухожилий, оторванной головки костей. Оно раз и оказывается, как оказалось, потом все срослось в секунду. А иногда ты молишься, насморк не проходит, там, неделями образно. Да? И вот в этом смысле я научился тому, что мне нужно не пересекать запретную черту указывания тому, от кого я ожидаю, когда это должно произойти. Только он знает время, только он знает сердце. Вот мы говорили об Иосифе. Я тоже задавал вопрос, почему, Господи, он должен был вот так долго это все проходить. И знаете, одно из, он должен был научиться во всем этом, еще больше, ну, я уже не говорю о познании Бога, о доверии Богу, о том, что страх Божий человек этот имел, да он изначально имел, и это просто все испытания только утверждали его в этом. Он должен был научиться не мстить за себя. Мы же нигде не читаем. Хотя с братьями понятно, там все открыто написано, что он отомстил жене Потифара или Потифару. Нет, мы нигде не читаем. Никто не сказал, что они пришли, примирились, как некогда Семей пришел, поклонился Давиду, который... когда бежал от Авессалома, он шел и злословил его. Он пришел, там написано, он пришел и прости, не вмени там рабу твоему тот грех, который был. Да, вот это описано. А мы нигде не видим, что Потифар пришел, извинился. Или Изавель пришла, то есть не Изавель, а жена Потифара пришла, извинилась, да. Вот. И поэтому вот Иосиф должен был научиться вот этому страху Божьему и вот этому... этой, что ли, как бы предваряющей из Ветхого Завета в Новый Завет вот эту благодать и любить людей и не быть человеком, который вот может Богу сказать, нет, ты не знаешь, я вот сейчас сам им отплачу.
3: То есть мы можем сказать, что через терпение, когда Бог нас научает, да, терпению, что через это и еще что-то открывается. То есть вот Иосиф учился не мстить за себя, да?
2: Не гордиться.
3: Да, не гордиться. То есть через как бы такая дверь к еще каким-то добродетелям, да, так скажем?
2: Конечно, но посмотрите, как апостол Павел говорит, все подвижники, которые подвязаются, да, чтобы на ристалище быть, они все, говорит, ограничивают себя, они терпят лишения, они какие-то там 7 потов проливают, говорит, для получения венца тленного. То есть для награды, которая временная, человеческая, которая, ну, особо-то. А говорит, а мы, говорит, для получения венца нетленного. И что, ты идешь в спортзал, ты там жмешь эти штанги, бегаешь по этой беговой дорожке, чтобы только тебе повесили какую-то медальку, но зато это тешит твое самолюбие, ты чемпион. А мы, на самом деле, церковь первенцев, мы все чемпионы будем. Лишь бы мы дошли туда, и лишь бы мы строили золото, серебра и драгоценных камней, а не сено, соломы и дерево, то есть сделали в послушании то, что Бог нам говорит, в то время, когда Он это говорит. И были Ему... Поэтому в этом смысле терпение, оно помогает нам достичь цели. И это формирует наш характер, конечно, более похожий на Христа.
1: Насчет того, что Иосиф никому не мстил, когда я первый раз читала историю Иосифа, я прям ждала этого, когда он выходит из этой тюрьмы, становится очень крутым, значит,
2: премьер-министром.
1: Таким, да, премьер-министром. Я думала, ну вот, сейчас он найдет этого Потифара, найдет его вот эту жену, и сейчас им там всем покажет, ну, мать. Но в итоге он этого не делает, и он братьям своим не мстит, хотя нервы он им помотал, конечно. И для меня было всегда удивительно, какой Иосиф на самом деле был смиренный человек.
2: Он их испытывал, он даже нервы им не мотал. Он просто их испытывал. Да. Вот они предали меня, а моего брата предадут или нет? И вот в этом он именно это испытание.
1: Просто этот контраст с тем, каким он показывается нам в самом начале своей истории, что он там бегал, рассказывал братьям, про братьев своих, докладывал отцу, закладывал братьев, потом бегал там со своими снами, всем рассказывал, видел, что все от этого раздражаются, и все равно ходил, рассказывал им. И вот такой, вы знаете, младший ребенок в семье, которого любят больше всех и который всех раздражает. Вот это был Иосиф, наверное. И тут как он изменился в конце истории, он не стал мелочным, он не стал жестоким, он не стал черствым, а вырос как личность до какого-то невероятного уровня. Это меня всегда поражало.
2: Очень, очень благословенный персонаж Библии, фактически человек. Я без слез, когда он братьям открывался, мне трудно читать эти
1: истории. Я тоже прослезилась, когда читала.
2: Постоянно, постоянно.
1: Друзья, давайте сделаем еще одну небольшую паузу на новости и вернемся к вам.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Феррари. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере делла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Александр Соранович Данилян, Варя Чувашова и Аля Ануфриева. И говорим мы об ожидании. Мы поговорили о том, как мы ждем. А теперь давайте поговорим о том, что Бог ждет от нас.
2: Да, у Бога для каждого из нас есть предназначение. Я молюсь о том, чтобы в свое Господом определенное время войти именно в то предназначение, которое Бог приготовил для меня и для тех людей, с которыми, предположим, пересекаешься в служении или просто говорят, помолитесь. Я думаю, что, знаете, как мы знаем, что есть в авиации есть такой термин, как эшелон. Эшелон, то есть это та высота, где самолет должен безопасно лететь, чтобы ни с кем не пересечься, да, вот не дай Бог. И вот тот уровень, тот эшелон, что ли, образно говоря, того, куда Бог меня ведет, я должен понимать, я должен об этом молиться, я должен войти на эту высоту Божьего предназначения. То есть здесь даже не вопрос стоит о моих каких-то амбициях, о каких-то моих желаниях. Да, Бог и хотение действия по своему благоволению дает, но мне важно, чтобы то, что Бог ожидает от меня, я соответствовал его ожиданиям, его воле, потому что мы на ковчеге Божьем, да, вот если так сказать, что если сравнить церковь с ковчегом Божьим, то есть весь мир, он тонет в океане вот того, что происходит. Только те, кто на ковчеге, только они будут спасены, да? То есть мы, христиане. Я уже не говорю там о язычниках, которые будут по закону совести судимы. Это рулетка, это я об этом не говорю. И вот на этом корабле, которое есть ковчег Божий, церковь Христова, нет просто туристов, нет пассажиров. Каждый должен что-то делать. Как в организме, каждая клеточка, она отвечает за определенную функцию. Как мы читаем Ефесянам, да, сказано, что при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение для созидания самого себя в любви. Приращение — это всегда рост. И вот в этом смысле я на этом корабле должен соответствовать тому предназначению, которое Бог для меня определил. Конечно, я сначала юнга, я там учусь вообще там не выпасть за борт корабля, потом я каким-то навыком, и вот в конце концов те, которые прошли впереди меня, они, и есть капитан, который наставляет меня, подготавливая, как мы говорили об Иосифе, да, подготавливая к тому наивысшему, что ли, для меня в жизни эшелону моего полета за Богом, чтобы я, войдя на эту высоту, я уже не спускался. Выше уже подняться некуда, я могу характером своим там уподобляться Христу, всю жизнь я буду этому учиться, но это то, до чего Бог желает меня поднять в моем служении, в моем предназначении. Я должен соответствовать тому и Божьим ожиданиям в моей жизни. Прочтем это место Писания.
3: Да, вот у Исаии есть такое место. Он пишет, что еще, Господь говорит, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? И вот что интересно, выше он еще говорит, что Господь сделал для этого виноградника. Он как бы сделал все. Обнес ограды, очистил от камней, насадил отборные виноградные лозы, построил башню. Но почему-то все равно, ожидая добрые, да, вот эти плоды, виноградник принес дикие плоды. Почему так происходит?
2: Да,
3: будет.
2: Почему я это место Писания вспомнил и просил найти его? Потому что один проповедник, у меня даже на телеканале, и в Рутубе, и в Ютубе, и не ошибаюсь, если в Телеграм, я разместил этот ролик, он буквально двухминутный. Вот этот проповедник, он до слез меня каждый раз доводит, когда я это смотрю. И он говорит как раз эти слова. Бог говорит, рассудите, говорит, меня с народом моим. Что еще я должен был сделать? Я и то сделал, и то сделал, и то сделал. Почему же, когда я ожидал, что он принесет мне, ну, вот тот плод, который он принес, эти дикие. Вот Бог ожидает от нас именно, ну, прежде всего, это нашей любви к нему, даже не благодарности. Потому что как я могу благодарить? Да, неблагодарность — это атрибут, будем говорить, людей последнего времени, которые не спасены, которые там, то есть неблагодарны, злы, непокорны родителям и так далее. Но помимо моей благодарности Богу, он желает, чтобы я его любил. И чтобы мотивированный этой любовью я ревностно служил ему там, где он меня поставит. Для того, чтобы этот плод был во его славу. И тогда, когда Бог вкладывает, когда вот кто-то, вчера у нас был разговор с кем-то, я не помню, и человек говорит, вот стараюсь, я благодарю его за каждую мелочь, которую он мне дает, я стараюсь быть ему послушным. И я говорю, послушай, тебе надо быть благодарным уже за то, что на кресте совершилось, и уже все остальное не нужно, в смысле, так зацикливаться на этом. Уже то, что уже было сделано Христом на кресте ради тебя, уже достойно того, чтобы ты всю свою жизнь был благодарным, и даже если ты в пустыне, даже я сам учусь этому, я говорю не как прямо такой, знаете, у меня 5 с плюсом, поэтому я об этом всем расскажу. То есть это, ну, идеальный вариант, когда ты даже какие-то тяжелые обстоятельства проходишь, когда тебе нелегко, но ты ради того, что тебя возлюбил Бог, негодного грешника, который должен был гореть в аду, его сын ради тебя одного пришел на эту землю. Почему ради тебя одного? Он так нас любит, что ради каждого из нас он бы это сделал, если бы даже все остальные святые были бы. Априори. И он пришел ради тебя, чтобы пойти на крест. Даже то, что он стал человеком, это было величайшее унижение для Бога. Но ради тебя на это пошел. И еще и претерпел, как человек на этой земле. И уже это само по себе должно быть мотивацией моего абсолютного послушания ему. И мой плод, это прежде всего плод любви моей к Богу и к любви к тем, которых он возлюбил.
1: То есть плод любви вашей к Богу выражается...
2: В плоде, который я могу приносить как человек. Ну что, яблоня приносит яблони, груша, христиане должны быть содействовать тому, чтобы рождались новые дети Божьи.
1: А почему терпение названо плодом Святого Духа? Вот это Галатам 22:23. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение... И дальше благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона.
2: Ну, просто очень-очень все просто в этом смысле. Иисус говорит, вы без меня не можете ничего. И поэтому, даже терпеть не можем, да. Вот, нетерпячка есть такое вот выражение. Mm-hmm. Это атрибут плотского человека. Поэтому, конечно, плод духа. А что хорошего в нас-то есть? Когда-то испытывали, меня лично испытывали, слышу ли я Бога. И задают вопрос. Ну, ты какой? Ну, что если, Господи, я какой? Ну, в принципе, ну, что можно сказать, если я о ветхом человеке нашем сказать? Да, конечно, плохой. Но он что делает?
1: Ну, погодите, говорите себе, что вы плохой.
2: Не я, плоть моя. Слава Богу за то, что он нас меняет, конечно.
3: Александр Александрович, а вы можете поделиться, может быть, каким-то, не знаю, там, большим, маленьким свидетельством, где вам вот какое-то время приходилось терпеть, и вот потом вы действительно вот увидели славу Божию в этом пути.
2: Да, знаете, вот прямо, ну, так вот, как бы, ну, предположим, я не буду называть предметы своими именами, но, предположим, вот ты живешь, вот, или на примере машины скажу, ты ездишь на ветхой машине, которой 18 лет, которая кушает топливо 20 литров на 100 километров, запчасти, как на новой какой-то такой же, на таком же автомобиле, стоят очень дорого. И тебе, как христианину, еще и человеку, который своими руками трудится, или тем более, если ты уже служитель, и у тебя нет таких финансов, это просто бремя, а не благословение. И ты молишься, и потом терпишь это все, как бы еще оно испорченное, там что-то все время ломается, и потом приходит день, когда тебе Бог дарит новый автомобиль. И в этом смысле, если такой взять бытовой момент, Это, ну, яркое такое свидетельство того, что, ну, вот, вот ты ожидал, и ты получил. Если же духовно говорить о духовных вещах, вот, знаете, где-то в своей духовной молодости и в моей, вот в периоде, мы-то все развиваемся, до конца своих дней растем духовно, были ситуации, а так как ты, если ты, предположим, там уже служишь, и в каком-то служении там серьезном, вот вы помните, семейное служение было у нас еще, не говоря о том, которое уже есть, а то, которое раньше, сколько было атак на служителей, да, в этом служении, что они делали плохого? Ничего, люди, для меня лично, для моей семьи это было благословение, мы проходили счастливчиков, счастливчиков, так называемых, mm-hmm. да, счастливая семья называлась служение, и для нас, супруга, это было благословением большим, большим, но сколько было атак на этих служителей. И в этом смысле, помимо всего остального, что я делал, я, ну, еще и в молитве участвовал. А когда ты молишься, ты вот особым образом можешь подвергаться искушению врага, чтобы ты даже сам своими поступками себя дискредитировал. И в моей жизни было вот много ситуаций, где я себя просто дискредитировал нетерпением своим, невоспитанностью какой-то, которая откуда-то выходила. Вроде бы ты всегда нормально поступал, а тут раз ты поступил как-то, ну, просто из ряда вон. Сказал что-то не то или что-то. Ну, много было чего. Не хочу сейчас тоже сильно себя это в негативном свете выставлять. Но и мне потом, когда я уже это прошел, когда мне уже тысячи раз было за это стыдно, и столько раз я уже каялся, и потом каялся, что я это вспоминаю, опять каюсь, как будто Бог этого мне не простил, там, и так далее. То есть это вот чисто такие аспекты, где ты совершил неосторожное действие, где-то возгордился, где-то что-то неаккуратное сказал, не культу. И вот это меня так дьявол терзал просто этим. И потом, когда вроде ты внутри себя это все победил, а в глазах некоторых людей ты еще такой, и ты ходишь, и ты понимаешь, что прошло уже там 5 лет, ты уже забыл, когда так поступал, и тебе порой кажется, что на тебя так же смотрят. И вот в этом смысле я проходил в терпении даже годами, чтобы, ну, не своими словами, я не такой, я уже хороший, а именно, чтобы, ну, твоя жизнь стала подтверждением того, что ты уже прошел этот этап, из этих штанишек вырос, ты уже стал человеком, который совсем уже не такой, какой был. Не такой еще, какой должен быть, но уже не такой, какой был. Вот в этом смысле годы приходилось вот долго терпеть и проходить. И там не было с чьих-то сторон грубости каких-то, не было каких-то там унижений. Я не о том говорю. Просто ты чувствуешь дискомфорт. Ты понимаешь, ты же все-таки духовная личность. Ты понимаешь, какими, может быть, через какие очки на тебя могут смотреть, и в этом, ну, как бы не обвиняя людей, себя только в том, что ты сам положил основание этому. Вот в этом смысле были годы, когда я проходил.
1: Александр Суренович, а для вас ожидание его вынужденности, она когда-нибудь была каторгой? Ну, вот таким, знаете, временем?
2: Ну, вот, предположим, ты ожидаешь исцеление от какой-нибудь болезни. Да, вот априори, де юре, у нас есть исцеление. Де-факто у нас может что-то болеть. И вот пока ты ожидаешь, что де юре, де-факто, они станут тождественными, то есть факт исцеления станет реальным, прощупываемым, так сказать, и чувственным образом принимаемым тобой, в этом смысле, да, приходилось проходить, и какие-то вещи я еще прохожу. Через это Бог меня вразумляет, направляет, показывает какие-то, ну, даже вот момент, фарисейский подход к человеку, которому плохо, он болеет. Ты согрешил, ты виноват, и тебе надо каяться, мы сейчас найдем причину, и мы тебя там убелим через покаяние. А подход человека, который с точки зрения любящего человека подходит и не ищет вины в человеке, а просто пытается найти причину. Ну, вот смотрел человек по телевизору, что вот когда там вот там болит, то там может быть такая болячка. И просто испугался. Это тоже может быть дверью для атаки врага. И тебе нужно понять, где пролез враг. И в этом смысле ты, любя человека, ищешь лазейку врага, чтобы ее закрыть через исповедание, молитву, и лишить врага основания, чтобы атаковать. И вот, вот в этом смысле вот две позиции. Ты терпишь, чтобы это произошло, а другим помогаешь, чтобы и у них это произошло. И иногда, когда ты сам терпишь, тебе, ну, прям тяжело, да, конечно, больно даже бывает. Надо проходить.
1: Да, это такое хорошее слово, потому что, знаете, у многих людей с детства почему-то сам процесс ожидания, терпения ассоциируется со страданием. То есть если ты вынужден терпеть, то ты уже страдаешь. И это воспринимается, вот это вот повеление Божье о долге терпения, оно воспринимается не как какое-то благословение, которое к тебе через это придет, а как что-то, что ты вынужден делать, потому что без этого тебя просто на небо не пустят, и ты такой, ну ладно, я буду терпеть, как великомученик, сожму все силы в кулак и буду терпеть, но внутри я буду ненавидеть этот процесс, я буду ненавидеть, что мне приходится ждать, ненавидеть

0: мы чего-то даже ждем, и даже если это нам не очень легко проходить, то нужно все-таки за все благодарить, и сказано. Благодарить Бога и за это.
1: Хорошо, спасибо большое за интересное слово, друзья. Спасибо вам за ваши комментарии, за то, что вы были сегодня с нами. Вот. И на сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня.
0: Слава Богу, всем хорошего дня.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио Пилигрим.
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают, чьи соседи есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца.

Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Виноградник Навуфея. У Навуфея, израилитянина, в Израиле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израилитянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И в смущенном духе лег на постель свою и отвратил лице свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Навуфею израилитянину, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него», тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего, наследство отцов моих». И сказала ему Иезавель, жена его, «Что за царство было бы в Израиле, если б ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея израилитянина». И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так. «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, «Ты хулил Бога и царя», и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так как писано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили, «Навуфей хулил Бога и царя», и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Иезавели сказать, что Навуфей побит камнями и умер. Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву, «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея израилитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей израилитянин был убит, разодрал одежды свои и надел на себя вретище, а потом встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея израилитянина и взять его во владение. И было слово Господне к Илии фесвитянину. «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение, и скажи ему. Так говорил Господь. Ты убил, и еще вступаешь в наследство? И скажи ему. Так говорит Господь. На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Илии, «Нашел ты меня, враг мой». Он сказал, «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды, и вымету за тобою, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим, так как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватого, и с домом Ваасы, сына Ахина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввел Израиля в грех. Так же его и Иезавели, — сказал Господь, — псы съедят Иезавель за стеной Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена, его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, Ахав умилился пред Господом, ходил и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии, фесвитянину об Ахаве, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его». Третья книга Царств, глава 21, стихи с 1 по 29.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Мой Бог прекрасен в лучах зари. Я вижу искры Его любви. Он жизнь дающий, всего Творец, на мне чужой.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 мая. Бог говорит со своими друзьями. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать?» Бытие 18.17. Пожалуй, на страницах Библии никого так часто не называют другом Бога, как Авраама, в то время как Давид назван мужем по сердцу Божьему, а Иоанн возлюбленным учеником Иисуса, Аврааму удостоился особой чести называться другом Бога. Когда Бог решил произвести суд над нечестивыми жителями Содома и Гоморры, он поделился с Авраамом своими планами. Обычно друзья рассказывают друг другу о своих намерениях. Поскольку Бог считал Авраама своим другом, он сообщил ему о том, что собирался делать, точно так же, как вы делитесь своими планами.

0: Божьей любви к нему. Бог хочет быть и вашим другом, обращаться к вам и слушать вас. Начните прямо сегодня общаться с Богом с позиции Его друга. Божье слово на сегодня. Развивайте близкие отношения с Богом, чтобы вы могли открыто говорить с Ним обо всем и легко различать Его голос. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 29 мая, и наша тема сегодня — сверхъестественный ответ на молитву. Наше место Писания — Евангелие от Матфея, 18:19. Иисус учит о молитве и говорит: «Говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, будет им от Отца Моего Небесного». Слово «согласятся» — перевод греческого слова «сумфонео». И оно не описывает двух людей, которые просто сказали одно и то же. Слово «сумфонео» имеет большое значение. «Фонео» означает «издавать звук». «Сум» означает «делать что-то одновременно с кем-то». От этого слова «сумфонео» происходит слово «симфония». Поэтому нам нужно задуматься о симфонии. Симфония — это не просто скопление людей, которые издают звуки. Но эти люди объединяются, чтобы создать что-то прекрасное. Когда Иисус говорит о согласии в молитве, Он говорит о людях, чья вера, сердце и разум синхронизированы, в единстве, и они вместе создают симфонию молитвы. Иисус говорит, всюду, где двое или трое создают симфонию молитвы, и действительно едины в звучании, придет сверхъестественный ответ. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

святости твоей, чтобы мысли облака были чисты без дождей, и огонь, что ты зажег, никогда не угасал, чтобы силою твоею

вашей жизни нет никакого ветра, нет ни тени перемен. Огонь любви, он будет гореть, но не будет иметь силы, лишь раздуваемый ветром. И я поднимаюсь над грехом и над проблемами. Я становлюсь выше, потому что мой Бог дает мне сил, ведь он мой ветер.

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV

De La Serra – это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Радиотеатр.
1: Что ты поешь?
2: А ты не знаешь? Это же популярная песня о двух девчонках, которые любят друг друга.
1: Чего?
2: Что с тобой? Они достаточно взрослые, и если они решили быть вместе, то...
1: Ты имеешь в виду вместе? Как парень и девушка?
2: Ну да, что здесь такого?
1: Ну а что, если все будут думать так? Что тогда станет с рождаемостью на Земле?
2: Ой, я тебя умоляю. Большинство людей не такие. Кроме того, в современном обществе мы должны принимать друг друга со всеми нашими различиями.
1: Согласен. Общество должно принимать различия, которыми Господь наделил людей.
2: А кто сказал, что Бог не создал различия в сексуальном предпочтении? Их тоже нужно принимать?
1: Ну, посмотри на Содом и Гоморру. Помнишь, Бог умертвил этих людей за их неестественные желания к однополым отношениям. Ты что думаешь, Творец мог уничтожить свое творение за то, что они просто шли за желаниями, которые были даны им от Творца?
2: Ну, Гарик, а как ты тогда можешь объяснить чувства этих девушек?
1: Они сами захотели быть вместе. Пребывая в молитве и общении со Христом, мы можем сделать правильный выбор.
2: А

метро. Несется вагон за вагоном. Мелькают станции, мелькают люди, голоса. Хоть голосов не слышно из-за шума у перрона, но за людей очень многое говорят глаза. Кто-то спешит очутиться в своем уютном доме, там, где его ждут любящие дети и жена. Кто-то мечтает навсегда остаться на перроне, чтобы не быть там, где не ждут его никогда. Кто-то что-то читает, нервно теребит страницы, погружаясь головой в историю чьих-то побед. А этот мир его мало волнует, как и лица, которых для него, собственно, тоже здесь и нет. Кто-то не вылезает из смс-сообщений и с трепетом ждет, что вот-вот ответит она. Кто-то уже отвечает, а меня тут вообще нет. Я просто наблюдаю за перроном из окна.

0: снова тишина.
1: Опять мелькают станции, опять мелькают люди.
0: Нет, стоп, так не может больше продолжаться. Опять мелькают станции, опять мелькают люди. Ты видишь эти миллионы погибающих судей. Где-то в сердце щелчок, и ты не можешь не сражаться. Ты видишь миллионы погибающих людей. И не секрет для тебя, куда им всем дорога. Ты видишь не преступников, а божьих детей, которые всего лишь навсего забыли Бога. Тебя не беспокоит суета, что в этом мире. Тебя не мучают проблемы этих всех людей. Но ты забыл, что ты призван не прятаться в квартире, а говорить о том, что Бог их любит всех сильнее, чем любит мама детей своих. И это правда. Он доказал свою любовь тем, что пошел на крест. Он умер за тебя, а значит, будет.

0: снова тишина.
1: Опять мелькают станции, опять мелькают люди.
2: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио Пилигрим». Читаем вместе.
3: Благотворительный фонд «Предания» представляет –

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 7. Не следует доискиваться причины, производящей злую волю. Итак, пусть никто не ищет причины, производящей злую волю, каузам эфициентам, так как она не производящая, а изводящая, уничтожающая, non efficiens, sed deficiens. Потому что и злая воля не есть восполнение, эффекцию, но убывание, дефекцию, ибо уклониться, убыть, дефицеры, от обладающего высочайшим бытием к имеющему бытие в меньшей степени, и означает начать иметь злую волю. Затем желать найти причину этих уклонений, причину, как я сказал, не производящую, а уничтожающую, было бы то же самое, как если бы кто-либо захотел видеть мрак или слышать безмолвие. То и другое нам известно, но известно не в проявлении, а в отсутствии проявления. Итак, пусть никто не спрашивает у меня о том, о чем я знаю, что я этого не знаю. Разве только с целью научиться у меня незнанию того, о чем следует знать, что это знать невозможно. Ибо то, что познается не в проявлении, а по отсутствию проявления, то, если так можно выразиться, познается некоторым образом через незнание, чтобы сознательно не зналось. Ибо когда взоры телесного ока пробегает по телесным образам, то видит мрак только там, где перестает что-либо видеть.

так это то, что божественная природа никогда, нигде и ни в каком отношении не может иметь убыли, а то, что создано из ничего, может убывать. Однако, коль скоро последнее в большей мере обладает бытием и делает добро, ибо только в этом случае оно делает нечто, то имеет производящие причины, а коль скоро оно уклоняется и потому делает зло, ибо что в таком случае оно делает, кроме суетного, то имеет причины уничтожающие. Знаю также, что в том, в ком бывает злая воля, в том бывает то, чего не было бы, если бы он того не пожелал. А потому и справедливому наказанию подвергаются не необходимые, а произвольные уклонения. Ибо уклонение — уклонение не ко злу, но злые уклонения, то есть не к злым природам, а злые потому, что происходит вопреки порядку природ, от высочайшего бытия к низшему. Корыстолюбие, например, порок не золота, а человека, имеющего превратную любовь к золоту, оставившего правду, которую он должен ценить несравненно выше золота. Также точно невоздержание есть порок не красивых и привлекательных тел, а души, которая имеет превратную любовь к телесным наслаждениям, презрев воздержание, через которое мы духовно соединяемся с тем, что, оставаясь неизменным, более прекрасно и привлекательно. И тщеславие есть порок не человеческой похвалы, а души, которая имеет превратную любовь к похвалам со стороны людей, пренебрегая свидетельствами своей совести. Равным образом и гордость есть порок не дающего власть и не самой власти, а души, которая имеет превратную любовь к своей власти, презрев более справедливую власть сильнейшего. Поэтому, кто имеет превратную любовь к благу какой-либо природы, тот хотя бы и достиг его, и сам делается злым при обладании благом, и становится несчастным, как лишившийся блага лучшего. Глава 9. Святые ангелы, имея Творца природы, имеют ли в нем же и виновника доброй воли через обильное влияние в них любви Духом Святым? Итак, если нет никакой производящей, или, если можно так выразиться, бытийной, эссенциалис, причины злой воли, потому что от нее самой начинается зло изменяемых духов, умаляющее или извращающее благо их природы. А эту волю производит только уклонение, по которому оставляется Бог, но причина для которого не оказывается вовсе. То если бы мы сказали, что таким же образом нет причины, производящей добрую волю, следовало бы опасаться, что могут подумать, будто добрая воля добрых ангелов не создана, а совечна Богу. Но если они сами созданы, то каким образом можно назвать ее несозданной? Затем, если она создана, то создана ли она вместе с ними, или они сперва были без нее? Но если вместе с ними, то несомненно, что она создана тем, кем и сами они, и как только были созданы, то к тому, кем созданы, привязались любовью, с которой созданы. Те же другие потому отделились от их сообщества, что эти прибыли в той же доброй воле, а те, отступив от нее, изменились именно вследствие злой воли, уклонившись этим самым от доброй, от которой, конечно, не уклонились бы, если бы не захотели. Если же добрые ангелы были прежде без доброй воли и сами создали ее в себе без божественного содействия, то это значило бы, что сами они сделали себя лучшими, чем их создал Бог. Да не будет, ибо какими они были без доброй воли, если не злыми? Или если они не были злыми по причине того, что не было в них злой воли, потому что они не могли отступить от той, которую еще не начали иметь?

то во всяком случае они еще не были такими столь добрыми, какими начали быть, когда стали иметь добрую волю. Или если они не могли сделать себя самих лучшими, чем создал их тот, лучше которого никто не может что-либо сделать, то, конечно, только при содействующей помощи Творца они могли иметь и добрую волю, чтобы быть через нее лучшими. И так как их добрая воля сделала то, что они стали обращаться не к себе самим, имеющим в меньшей мере бытие, а к тому, кто обладает высочайшим бытием, и, привязываясь к нему, стали получать в большей мере бытие и через причастность ему жить мудро и блаженно, то что другое обнаруживается из этого, как не то, что всякая добрая воля была бы недостаточной, оставаясь при одном только желании, если бы тот, кто, создав из ничего добрую природу, способную к восприятию его, не сделал ее через восполнение собою лучшей, предварительно возбудив в ней к себе горячее стремление. Следует рассмотреть и следующее. Если добрые ангелы сами создали в себе добрую волю, то создали ли ее какой-либо волей или безо всякой воли? Если без воли, то вовсе ее не создали, а если какой-либо волей, то злой или добрый? Если злой, то как злая воля могла произвести волю добрую? Если добрый, то они уже имели ее. А кто создал эту последнюю, если не тот, кто сотворил их с доброй волей, то есть с чистой любовью, которой они могли бы влечься к нему, создал, творя их природу и даруя им вместе с тем благодать? Таким образом, следует верить, что святые ангелы никогда не были без доброй воли, то есть без любви Божией. А те, которые, будучи созданы добрыми, стали злыми по собственной воле, которую добрая природа создала только после произвольного отступления от добра, так что причиной зла было не добро, а отступление от добра. Те или получили благодать божественной любви в меньшей мере, чем устоявшие в ней, или же, если те и другие были сотворены одинаково добрыми, когда по злой воле пали, устоявшие вследствие большого вспомоществования достигли той полноты блаженства, из которой никогда не могут не спасть, как мы об этом говорили еще в предыдущей книге. Таким образом, с должной хвалой Творцу следует сознаться, что не в применении к одним только святым людям, но и о святых ангелах можно сказать, что любовь Божия разлита в них Духом Святым, данным им. Послание к Римлянам, глава 5, стих 5. И что не только для людей, но первоначально и по преимуществу для ангелов было благом то, о чем написано: «А мне благо приближаться к Богу». Псалом 72, стих 28. Для кого это благо является общим, те имеют святое сообщество и с тем, к кому прилепляются, и между собой, и составляют один град Бога, служащий и живой ему жертвой, и живым ему храмом. Как сказал я об ангелах, так считаю теперь нужным сказать о том, как произошла через сотворение тем же Богом и та часть этого града, которая составляется для соединения с бессмертными ангелами из смертных людей, и пока, подлежа смерти, странствует по земле или покоится в особых жилищах и место пребывания душ в среде скончавшихся. Ибо род человеческий получил начало от одного человека, которого первоначально создал Бог по свидетельству Священного Писания, справедливо имеющего необычайный авторитет во всем мире и между всеми народами, о вере которых в него, между прочими истинами, само оно предсказало с истинную божественностью».

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Дюкерсона. Надежда в надвигающейся буре. Давид рисует точную картину Иисуса в приходящий шторм. Давид пророчествует и говорит: «И видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался». Другими словами, я нахожусь в Его присутствии и созерцаю Его лицо всегда. Давид свидетельствует об Иисусе, пишет: «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Вот в чем секрет. Иисус всегда видит лицо Отца перед собой. Он уединяется, чтобы побыть с Отцом. Потом Иисус служит, уверенный, что Отец с ним. Он по правую руку. Ничто не поколеблет меня в надвигающуюся бурю, не сможет повлиять на мою уверенность. Мой Отец держит все под контролем. Возлюбленные, мы должны быть готовы встретиться с бурей. Только одно поможет нам – время, проведенное в присутствии Отца, созерцая Его лицо. Уединиться, пребывать в Его присутствии, искать Его на коленях до тех пор, пока не будет уверенность, что Он по правую руку. Бог ясно сказал нам: «Не бойтесь того, что вы будете видеть. Держите глаза на Мне, и радость не покинет вас». Давид свидетельствовал об Иисусе: «Ты исполнишь Меня радостью пред лицом Твоим». Христос как бы говорит нам: «Я встретился со всем, с чем вы столкнетесь в последние времена. Видя приближающуюся бурю, я имел те же чувства, но победил, находясь в присутствии моего Отца. Он показал мне выход. В Его присутствии я нашел радость, надежду и отдых. У меня не будет нужды. Я имею мир, радость, потому что был с Ним. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Псалом 15.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 4. Себелюбие. По самой своей природе себелюбие и вообще человеческое «я» способны любить только себя и печься только о себе. Но как ему быть? Не в его власти исцелить этот возлюбленный предмет от множества недостатков и слабостей. «Я» хочет быть великим, но сознает, что ничтожно. Хочет быть счастливым, но сознает, что несчастно. Хочет быть совершенным, но сознает, что полно несовершенств. Хочет вызывать в людях любовь и уважение, но сознает, что его недостатки рождают в них лишь негодование и презрение. Этот внутренний раздор рождает в человеке самую несправедливую, самую преступную из всех мыслимых страстей — смертельную ненависть к правде, которая, не сдаваясь, продолжает твердить о его недостатках. Он жаждет уничтожить правду, а увидев, что ему это не под силу, старается ее вытравить, равно из собственного сознания и из сознания окружающих, и прилежно таит свои недостатки от себя и от ближних, ярясь на каждого, кто указывает ему на них или хотя бы их видит. Разумеется, очень плохо иметь много недостатков, но еще хуже, имея, не признаваться в них, ибо это означает, что к уже существующим добавляется еще один – сознательное введение в обман. Мы ведь не хотим, чтобы люди нас обманывали, считаем несправедливым их притязание на такое уважение, какого они не заслуживают. Значит, обманывая их и притязая на незаслуженное уважение, мы сами тоже поступаем несправедливо. Вот почему, когда люди указывают нам на дурные свойства и пороки, которыми мы действительно страдаем, они не только не причиняют нам зла, ибо ничуть не повинны в этих недостатках, но, напротив того, делают добро, помогая исцелиться от злого недуга, неведения собственных несовершенств. Мы не должны сердиться на тех, кто видит наши слабости и презирает нас, ибо сама справедливость требует, и чтобы люди нас знали, и чтобы относились к нам с презрением, если мы заслуживаем презрения. Только такие чувства должны были бы возникать в сердце подлинно нелицеприятным и справедливым. А что сказать о нашем собственном сердце, в котором гнездятся чувства прямо противоположные? Ибо возможно ли отрицать, что мы ненавидим правду и говорящих ее, и напротив того любим, когда люди заблуждаются насчет нас, разумеется, в нашу пользу, и стараемся казаться им не такими, каковы мы на самом деле? Приведу еще одно, повергающее меня в ужас, доказательство моей правоты. Католическая религия не требует публичного покаяния в грехах. Она дозволяет утаивать их от всех, кроме одного единственного человека. Лишь ему мы обязаны открыть всю подноготную, показать себя в истинном свете. Она запрещает нам вводить в обман его и только его, а ему приказывает так свято блюсти тайну, что мы словно бы ни в чем и не сознавались. Неслыханное милосердие, неслыханная кротость. Но развращенность человека такова, что и это требование он находит слишком суровым, и оно стало одной из главных причин бунта, поднятого во многих европейских странах против истинной церкви. Как же неразумны, как глубоко несправедливы люди, если их возмущает требование быть с одним единственным человеком, такими, какими по всей справедливости они должны быть со всеми людьми. Ибо разве обманывать справедливо? Большее или меньшее отвращение к правде присуще, видимо, всем людям без исключения, ибо оно неотъемлемо от себелюбия. Поэтому те, чья прямая обязанность увещевать ближних, изворачиваются и, движимые ложной щепетильностью, идут на всякие уловки, всякие ухищрения, только бы никого не обидеть. Они тщатся умолить недостатки, прикидываются, будто прощают их, выговор чередуют с похвалой, неустанно заверяют в своей приязни и в полном своем уважении. Но лекарство не становится от этого слаще. Себелюбие пьет его маленькими глоточками, всегда с неудовольствием, а порою даже с тайной злобой на тех, кто это питье подносит. Поэтому если человек почему-либо хочет расположить нас к себе, он не станет оказывать услугу нам неприятную и будет обходиться с нами так, как мы сами того желаем. Скроет правду, ибо мы ее ненавидим, начнет льстить, ибо мы жаждем лести, обманет, ибо мы любим обман. Вот и получается, что с каждым шагом по пути мирского успеха мы на тот же шаг удаляемся от правды, так как чем полезнее людям наше расположение и опаснее неприязнь, тем больше они страшатся нас задеть. Монарх может стать посмешищем всей Европы, а он этого и не заподозрит. Что ж тут удивительного? Правда идет на пользу тому, кто ее выслушивает, отнюдь не тому, кто говорит и, значит, навлекает на себя ненависть. Меж тем царедворцы дорожат своей выгодой больше, нежели выгодой монарха, и не торопятся принести пользу ему в ущерб себе. Разумеется, от этого злосчастного притворства больше всего страдают сильные мира сего. Но порой его жертвами становятся и простые смертные, ведь всегда есть резон снискать людское расположение. И выходит, что наша жизнь — нескончаемая иллюзия, ибо мы только и делаем, что лжем и льстим друг другу. В глаза нам говорят совсем не то, что за глаза. Людские отношения зиждутся на взаимном обмане. И как мало уцелело бы дружб, если бы каждый внезапно узнал, что говорят друзья за его спиной, хотя именно тогда они искренни и беспристрастны. Итак, человек — это сплошное притворство, надувательство, лицемерие, причем не только когда речь идет о других, но и о нем самом. Он не желает слышать правду о себе, он избегает говорить ее другим, и эта наклонность, противная разуму и справедливости, глубоко укоренилась в его сердце. Если бы каждому человеку стало известно все, что за глаза говорят о нем ближние, на свете не осталось бы и четырех искренних дружеских связей, таково глубочайшее мое убеждение. Его подтверждают ссоры, вызванные пересказчиками случайно вырвавшихся неосторожных признаний. Эпиграммы Марциала. Людям по душе злое насмехательство, но не над кривыми и обездоленными, а над спесивыми счастливцами. Кто думает иначе, тот заблуждается. Ибо корысть — источник всех наших побуждений, в том числе и человеколюбие. Нужно расположить к себе людей человеколюбивых и мягкосердечных. Жалость к обездоленным вполне уживается с корыстолюбием. Более того, люди радуются возможности воздать дань добрым чувствам, прославиться мягкосердечием, ни единой малостью при этом не пожертвовав. Люди ненавидят друг друга, такова уж их природа. И пусть они усердно пытаются поставить свое корыстолюбие на службу общественному благу, эти их попытки — только лицемерие, подделка под милосердие, потому что в основе основ лежит все та же ненависть. Своекорыстие послужило основой и материалом для превосходнейших правил общежития, нравственности, справедливости, но от этого не перестало быть все той же гнусной основой человеческой природы, тем же фигментум малум, сгустком зла. Оно прикрыто, но не уничтожено. Пристрастие к собственному «я» заслуживает ненависти. Вы, Метон, только скрываете его, но отнюдь не уничтожаете, значит, и вы заслуживаете ненависти. Вы не правы, И я, и подобные мне, мы ведем себя так предупредительно со всеми, что ни у кого нет оснований нас ненавидеть. Это было бы верно, когда бы я заслуживала ненависти только за причиняемый им вред. Но моя к нему ненависть вызвана его неправедностью, его почитанием себя превыше всего и всех, поэтому я всегда буду его ненавидеть». Короче говоря, у человеческого «я» два свойства. Первое – это «я» неправедно по самой своей сути, ибо ставит себя превыше всего и всех. Второе – оно стеснительно для других людей, неизменно стараясь подчинить их себе, так как «я» враждебно всем прочим «я» и жаждет тиранически управлять ими. Пусть ваше «я» уже не стеснительно для ближних, но оно по-прежнему неправедно и, значит, не мило всем ненавидящим неправедность, зато мило таким же неправедным, у которых стало на одного врага меньше. Итак, вы неправедны и только у себе подобных способны вызвать приязнь. Несправедливость. Людям не удалось изобрести способ ублаготворять собственное корыстолюбие, не нанося при этом вреда другим. До чего же извращены людские суждения, если нет на свете человека, который себя не ставил бы превыше всех прочих людей на свете и не дорожил бы собственным благом каждым часом своего счастья и своей жизни больше, нежели благом, счастьем и жизнью всех прочих людей на свете. Для каждого человека все сущее заключено в нем самом, потому что, когда он умирает, для него умирает и все сущее. Вот он и мнит, что для всех он тоже все сущее. Будем же судить о природе, исходя не из нас, а из нее самой.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», – сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели «Феррари». Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает «Христианпост». Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 148. Аллилуйя! Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его, хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света, хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились, поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет». Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя. Глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему, Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посреди, и сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам, чтобы побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истина». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинный, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство – истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали Ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: куда Я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали Ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру». Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого,

0: человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Иисус отвечал им: «Истина, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не сделал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истина, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе еще нет 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истина, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Исеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева: владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенные тернии, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте. Вот имена храбрых у Давида. Исбосеф ахаммонитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, сын Ахохи, из тех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызвали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, горовитянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, тогда он встал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. И Авеса, брат Иава, сын Саруин, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иадая, мужа храброго, великий по делам из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного, в руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкой и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иадаев, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Асаил, брат Иава, в числе 30. Елханан, сын Додо из Вифлеема. Шама, харадитянин. Елияка, харадитянин. Херец, полтинянин. Ира, сын Икеша, фекаитянин. Евиезер, анафафянин. Мебунай, хушатянин. Цалмон, ахахитянин. Магарай, нетофафянин. Хелев, сын Бааны, нетофафянин. Итай, сын Рибая, из Гивы, сынов Вениаминовых. Ванея, пирофанянин. Идай, из Нахлегааша. Авиалбон, арбатитянин. Амзавет, бархюмитянин. Елиахба, шалбанянин, из сыновей Ешена и Анафан. Шама, гараритянин. Ахиам, сын Шарара, араритянин. Елифелет, сын Ахазбая, сына Магахати. Елиам, сын Ахитофела, геленьянин. Хецрай, кармелитянин. Паарай, арбитянин. Игал, сын Нафана, из Цоры, бани гатитянин. Целек, аммонитянин. Нахарай, беротянин. Оруженосец Иава, сына Саруи. Ира, итритянин. Гареб, итритянин. Урия, хитиянин. Всех 37. Глава 24. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иав царю: «Господь, Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иава с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан, и остановились в Араере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иезеру. И пришли в Галат, и в землю Тахим-Ходжи, и пришли в Дан-Яан, и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира, и во все города Хивиян и Хананиян, и вышли на юг Иудеи в Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а у иудеян 500 тысяч. И дрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду, пророку прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 000 человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны Иевусянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господа на гумне Орны и Иевусянина». И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь, воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой, да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра, и соорудил там жертвенник Господу, и принес всесожжение и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян.

0: Радио «Пилигрим».
1: Друзья, благословений вам! С вами Радио «Пилигрим».
2: A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Судебное заседание продолжается. Вызывается свидетель, священнослужитель Рави Каиафа. Обвинение, вам слово.
1: Рави, известно ли вам, в чем обвиняется подсудимый Иисус из Назарета?
2: Известно. В богохульстве. Он заявлял, что он Бог.
1: Скажите присяжным, что именно говорил подсудимый.
2: Он сказал: «Прежде нежели был Авраам, я есмь».
1: И что, по-вашему, эта фраза значит?
3: Ваша честь, протестую. Свидетеля заставляют высказать мнение.
1: Ваша честь, свидетель компетентен в Священном Писании и может делать выводы из сказанного подсудимым.
0: Протест отклоняется. Отвечайте, свидетель.
2: Но всем вокруг было ясно, что он хотел сказать, будто он Бог.
1: И как вы пришли к такому выводу?
3: Протестую.
0: Отклоняется.
2: Но он использовал выражение «я есмь» по отношению к себе. А ведь именно так Бог называл себя в разговоре с Моисеем.
1: В каком контексте подсудимый употребил это выражение?
3: Протестую, ваша честь!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Он сказал: «Прежде чем Авраам был, я есмь».
1: А не могли бы вы предположить, что подсудимый просто слаб в грамматике и вместо «я есмь» подразумевал «я был»?
3: Протестую!
0: Отклоняется.
2: Нет. Иисус прекрасно знал, что наш отец Авраам умер несколько тысяч лет назад.
1: А может, Иисус просто хотел сказать, что его возраст несколько тысяч лет?
3: Протестую!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Безумие! Почему тогда после этих слов он скрылся из храма?
1: А по-вашему, почему?
3: Ваша честь, я протестую!
0: Отклоняется.
2: Да потому что он знал, что его слова приведут иудеев в бешенство.
1: И как вам стало известно, что его слова привели иудеев в бешенство?
3: Протестую!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Они уже были готовы схватить камни!
1: А зачем, по-вашему, им понадобились камни?
3: Протестую!
0: Отклоняется.
2: По закону, иудеи должны забросать камнями того, кто богохульствует.
1: Откуда вам известно, что иудеи восприняли слова Иисуса как богохульство?
3: Ваша честь!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Иудеи никогда никого не убивали за плохое знание грамматики.
1: Итак, вы уверены, что Иисус объявил себя Богом?
2: Уверен.
1: Ваша честь, у меня все.
0: Слово защите.
3: Свидетель, приходилось ли вам наблюдать, как Иисус совершает чудо?
1: Протестую, вопрос не имеет никакого отношения к делу.
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Да, однажды я видел, как он воскресил покойника.
3: Ваша честь, у меня все.
1: У вас все?
0: В таком случае оглашается приговор по обвинению в богохульстве подсудимого Иисуса из Назарета. Подсудимый Иисус из Назарета объявляется невиновным.
3: Извините, ваша честь.
0: Все обвинения против него признаны несостоятельными. Вопросы есть?
1: Ваша честь! Этот человек, вне всякого сомнения, богохульствовал, называя себя Богом.
0: Человек, называющий себя Богом, действительно богохульствует. Если только он на самом деле не Господь Всемогущий. В данном случае чудеса, которые совершал подсудимый, и исполнившиеся в нем пророчества, доказывают, что он на самом деле тот, кем себя называл.
3: Значит, мой клиент свободен?
0: Не так быстро. Подсудимый должен умереть на кресте.
3: Как? Протестую!
1: Я тоже протестую, ваша честь.
0: Протесты отклоняются.
3: Где видно, что...
1: На каком основании вы осуждаете невинного человека на смерть?
0: Ну, скажем так. Если Иисус не умрет на кресте, в вечности мы все будем в аду. Возражение есть? В таком случае заседание объявляется закрытым.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Феррари. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

представляясь, заблуждаемся, стараясь, непонятно для кого, бесполезно притворяясь, добиваться своего.

стараясь для других, для других. Мы себя находим в них, дорогих. И когда не ждем отдачи, все решаются задачи. Наше время что-то значит, даже каждый час и миг. Мы не то чтобы богаче, мы счастливее остальных.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания. Программа «Библия говорит». Здравствуйте, в эфире программа «Библия говорит». И сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору Церкви Слова Благодати. Что значит верить?
1: Библия говорит о том, что вера – это единственный инструмент, посредством которого человек может связываться с Богом. Даже более того, написано, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Для того, чтобы понять это явление, этот очень важный инструмент духовный, веру, для этого, наверное, нам тоже нужно прибегнуть к сравнению. В принципе, каждый человек верующий. Вера на практике означает признание своей нужды или некомпетентности в чем-то. Это признание того, что кто-то обладает достаточной компетентностью и добрым расположением к тебе, чтобы помочь тебе в этом вопросе. И третье – доверие этому конкретному человеку. Например, если у вас сломался компьютер, и вы признаете, что вы уже все перепробовали, и вы не можете ничего с ним сделать, это отправная точка, в которой уже есть признание факта вашей нужды. Второе, вы признаете то, что есть человек, который компетентен в том, чтобы этот компьютер отремонтировать. То есть он знает, достаточно знаком с устройством компьютера, он квалифицирован с тем, чтобы эту проблему разрешить. И третий шаг – это когда вы берете ваш компьютер и идете к этому человеку, будучи уверены в том, что он заинтересован в том, чтобы вам помочь. Или это ваш хороший друг, который заинтересован просто потому, что он хочет вам помочь. Или же вы его заинтересовали как-то материально, и поэтому вы убеждены в том, что он хочет вам помочь. Вот эти три составляющие и представляют собой веру. Я еще раз повторю – признание нужды, признание, что кто-то достаточно квалифицирован, чтобы эту нужду разрешить. И третье – это реальное доверие этому человеку с убежденностью в том, что он хочет вам помочь. Теперь, когда мы говорим о вере в смысле спасающей вере, в смысле духовной реальности, мы имеем дело с теми же самыми составляющими. Вера – это не просто религиозная принадлежность, это не просто конфессиональные отличия одной группы людей от другой группы людей. Вера начинается с понимания реальности того, что мы, люди, некомпетентны решить своих проблем, в решении своих проблем. Понимание нужды, что у нас есть нужда, и самой большой нуждой человека является грех. Второе. Вера, она следует или следующей ее составляющей является признание того, что Бог в действительности способен решить эту проблему. И мы понимаем, что Бог открыл об этом на страницах Священного Писания, послав Сына Своего Иисуса Христа, который и решает проблему нашего греха, нашего несовершенства, нашей вины, с которой мы сталкиваемся. И вот последняя составляющая веры, она как раз и заключается в том, когда человек, доверяя Богу, идет к Нему. Вот почему, когда мы говорим о вере, это не просто религиозное понятие или философское понятие, это жизненное понятие. Это понятие, которое основано на общей мировоззренческой установке, на признании того, кто есть человек, кто есть Бог, в чем самая большая проблема человека и на правильной реакции на эту проблему. В действительности, борьба с грехом или победа над грехом возможна только в результате веры. Никаким другим путем ее не победишь. Ее не победишь добродетелью, потому что грех и есть проблема, мешающая добродетели. Ее не победишь следованием обрядам или исполнением каких-то церемоний. Ее может победить только Бог через Иисуса Христа. Вот почему и сказано, а без веры угодить Богу невозможно. Верою нужно прийти к Нему, чтобы доверить свою жизнь Иисусу Христу.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Всего вам доброго.
2: Это

твое небо казалось, что молится. Я когда-то спешил в никуда, но теперь душа не торопится. Ты нашел меня сам средь холодной зимы.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

были вкусными, только съедены не были, а глаза были грустными, потому что нас предали, а глаза были грустными.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа Росхова ЕП, а также членов Духовного совета и правления Росхова ЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления Росхова ЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 30 мая. Все содействует нашему благу. Мы можем быть уверены в том, что все происходящее в совокупности содействует благу тех, кто любит Бога и призван согласно Его замыслам и целям. Послание к Римлянам 8:28. Расширенный перевод Библии. Когда мы исполняем то, что Бог велит нам, мы делаем это, потому что верим Ему. В жизни часто бывают ситуации, когда нам не на что опереться, чтобы понять, правильно ли мы поступаем или нет. И тогда настает время для того, чтобы проявить веру. Принимайте верой, что вы следуете за Богом, даже если вы ничего не чувствуете, а потом действуйте, веря в то, что вы слышите Его голос. Мы усваиваем многие истины благодаря опыту отношений с Богом. Часто мы не можем понять, правы мы или нет, пока не сделаем шаг веры и не выясним это. Порой мы ошибаемся и начинаем бояться промахов, полагая, что лучше ничего не делать, чтобы не пришлось ни о чем жалеть. Но такой подход ни к чему хорошему не приведет. Если Бог побуждает нас двигаться вперед, а мы отказываемся это делать, мы вскоре почувствуем себя несчастными. Наша жизнь будет серой и унылой. Мы все в душе хотим иметь яркую и наполненную событиями жизнь, но страхи мешают нам это осуществить. Если наши сердца чисты и если мы делаем все возможное, чтобы научиться слышать Божий голос, Он вознаградит нас за усилия и шаги послушания. Если мы будем искренне стараться исполнять

0: выполняет то, к чему, как нам кажется, Он нас призывает, то даже если мы допустим ошибку, Бог сделает так, что все обернется нам во благо. Божье слово на сегодня. Бог заботится о том, чтобы все происходящее с нами оборачивалось нам же во благо. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

Привет, мой друг. Надеюсь, то время, что мы проведем вместе, сделает нас ближе.

0: А ты паришь над этим птицей вольной в облаках. Внизу Париж, Москва и Ницца, все в твоих руках. Глубокий вдох, кругом голова. Все это истина, это все ее права.
1: Привет всем, кто настроен на нашу волну. Сегодня гость нашей студии, лидер группы «Ликбез» Коренев Андрей. И сразу вопрос. Андрей, многие рэп-группы претендуют на правдивость. А что вы думаете по этому поводу?
0: Видимо, все хотят, чтобы правда была на их стороне. Но только некоторые готовы встать на сторону правды.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 149. Аллилуйя! Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона, да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасение. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в вузы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым Его. Аллилуйя!
3: Глава 9. И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повелись его бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит? Не знаем. Или кто отверз ему очи? Мы не знаем. Сам в совершенных летах? Самого спросите. Пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его потому, что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах? Самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите услышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты еще нас учишь». И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи!» И поклонился ему, и сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
1: Вы слушаете «План Победы».
3: Третья книга «Царств», глава первая. Когда царь Давид состарился, войдя в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю». И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы, и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив, и родился ему после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок и Ванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец, и волов, и тельцов у камня Захелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя, пророка Женафана, и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Версавии, матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе: спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем? Почему же воцарился Адония? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои». Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага, сунамитянка, прислуживала царю. И наклонилась Версавия, и поклонилась царю, и сказал царь: «Что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим? Сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том». И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сынов царских, и священника Авиафара, и военачальника Иава, Соломона же раба твоего не пригласил. «Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан, и сказали царю, говоря: «Вот Нафан, пророк». И вошел он к царю, и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан: «Господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и военачальника, и священника Авиафара, и вот они едят и пьют у него, и говорят: да живет царь Адония. А меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, сына Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил? Не сталось ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?
4: И отвечал царь Давид и сказал: «Позовите ко мне Версавию». И вошла она и стала пред царем. И клялся царь и сказал: «Жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе, Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И наклонилась Версавия лицом до земли и поклонилась царю и сказала: «Да живет Господин мой царь Давид вовеки». И сказал царь Давид: «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана и Ванею, сына Иодаева». И вошли они к царю. И сказал им царь: «Возьмите с собой слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, и да помажет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите трубою и возгласите: „Да живет царь Соломон“. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю, и сказал: «Аминь, да скажет так Господь, Бог господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». И пошли Садок священник, и Нафан пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хилифеи, и Филифеи, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок священник рог с елеем из скини, и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть. И Иоав, услышав звук трубы, сказал: «Отчего этот шум волнующегося города?» Он еще говорил, как пришел Иоанафан, сын священника Авиафара, и сказал Адонии: «Войди, ты честный человек, и несешь добрую весть». И отвечал Иоанафан и сказал Адонии: «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем. И послал царь с ним Садока, священника, и Нафана, пророка, и Ванею, сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев, и они посадили его на мула царского, и помазали его Садок, священник, и Нафан, пророк, в царя в Гионе, и оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле». И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем, и сказал царь так: «Благословен Господь, Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогою. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря: «Вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря: „Пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что не умертвит раба своего мечом“». И сказал Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдутся в нем лукавства, то умрет». И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон: «Иди в дом свой». Глава 2. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его и заповеди его, и определение его и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря: „Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Еще, ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзилия Галаадитянина окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авесолома, брата твоего.
2: Вот, еще у тебя Семей,
4: сын Геры Вениамитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: «Я не умерщвлю тебя мечом». Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови, в преисподнюю». И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме. «И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона. Она сказала: „С миром ли приход твой?“ И сказал он: „С миром“. И сказал он: „У меня есть слово к тебе“. Она сказала: „Говори“. И сказал он: „Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне“. Она сказала ему: „Говори“. И сказал он: „Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу, сынамитянку, в жену“. И сказала Версавия: „Хорошо, я поговорю о тебе царю“. И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь стал пред нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его и сказала: „Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне“. И сказал ей царь: „Проси, мать моя, я не откажу тебе“. И сказала она: „Дай Ависагу сынамитянку Адонии, брату твоему, в жену“. И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: „А зачем ты просишь Ависагу сынамитянку для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иов, сын Саруин, друзья“. И поклялся царь Соломон Господом, говоря: „То и то пусть сделает со мной Бог, еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же, жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида отца моего и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть“. И послал царь Соломон Ванею, сына Иодаева, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафару царь сказал: „Ступай в Анафов на твое поле, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой“. И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иоав в скинию Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господню и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею, сына Иодаева, говоря: „Пойди, умертви его“. И пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему: „Так сказал царь, выходи“. И сказал тот: „Нет, я хочу умереть здесь“. Ванея передал это царю, говоря: „Так сказал Иоав, и так отвечал мне“. Царь сказал ему: „Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом без ведома отца моего Давида, Авинира, сына Нирова, военачальника израильского, и Амисая, сына Иеферова, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа“. И пошел Ванея, сын Иодаев, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодаева, вместо него над войском, а Садока священника поставил царь вместо Авиафара. И послав, царь призвал Семея и сказал ему: „Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда, и знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь, кровь твоя будет на голове твоей“. И сказал Семей царю: „Хорошо, как приказал господин мой царь, так и сделает раб твой“. И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому, и сказали Семею, говоря: „Вот рабы твои в Гефе“. И встал Семей, и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей, и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И, послав, призвал царь Семея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом? И не объявлял ли тебе, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь? И ты сказал мне: хорошо. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвою?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванее, сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, прощены ли грехи верующего, о которых он не просил прощения?
1: Этот вопрос очень тесно связан с природой спасения и природой взаимоотношений с Богом, которые есть у верующего человека. Священное Писание говорит о том, что спасаемся мы праведностью Иисуса Христа, не своей собственной праведностью. И поэтому это спасение, которое получается от Иисуса Христа, оно касается всей личности человека, которая освобождается от вины греха не только в прошлом, не только в настоящем, но и в будущем. В этом особая уникальность заместительной жертвы Иисуса Христа. В этом особая уникальность рождения свыше. В этом особая уникальность вот этой вмененной праведности. Мы получили праведность не свою, а праведность от Бога, праведность Иисуса Христа. И поэтому, когда человек рождается свыше, когда он признает себя грешником, когда он признает себя нуждающимся в Иисусе Христе, он получает прощение. И об этом прощении сказано в послании к римлянам в 8 главе. Есть очень интересные слова, где сказано: «Итак, если Бог за нас, кто против нас? Если Он Сына Своего не пощадил, то как Он нам не дарует, с Ним не дарует нам и всего?» Дальше сказано о том, что Иисус, Он и ходатайствует за нас вот там, на Голгофском кресте. То есть Иисус Христос ходатайствует за каждый наш проступок, за каждый наш грех. Правда? Здесь возникает вопрос. Так что не нужно вообще просить прощения, если мы согрешим? Вот как раз таки и нет. Священное Писание говорит, что несмотря на то, что основа нашего прощения в том, что Бог простил нас в Иисусе Христе, оправдал нас Его праведностью, несмотря на это, каждый совершенный человеком, христианином грех, он будет висеть на совести христианина, затрудняя его общение с Богом. И по этой причине он требует исповедания, он требует покаяния, он требует того, чтобы человек попросил за него прощения. Об этом очень хорошо написано в первом послании Иоанна. В первой главе мы читаем с 7 стиха. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 2 глава, 1 стих, он продолжает. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за грехи наши, но и за грехи всего мира». То есть речь идет о следующем. Когда человек принимает Иисуса Христа, тогда его совесть становится чувствительной к греху. И по этой причине в каждой ситуации, когда он согрешает, он будет ощущать потребность в покаянии. Потому что он теряет общение с Богом, он теряет общение с братьями и сестрами. У него теряется простота отношений с Богом. Именно по этой причине сказано о том, что мы имеем общение друг с другом, когда ходим во свете. Это комплексное общение, общение друг с другом, которое зависит от нашего общения с Богом. И когда у нас общение с Богом затруднено, тогда нет общения друг с другом. Именно по этой причине сказано: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Поэтому нам нужно просить прощения за всякий грех, который мы понимаем и который видим. Правда, в нашей жизни есть множество тех грехов, которых мы не видели. Есть те действия, которые мы делали и даже не подозревали, что они греховны. И поэтому наша совесть не судила за них. И вот однажды нам вдруг становится ясно, что да, действительно, это было плохо, это было неправильно. И вот здесь мы просим прощения снова. Мы смотрим на все то, что мы делаем. Хотя мы понимаем, что Христос простил нам эти грехи. Если бы мы вчера, до того, как это поняли, умерли, то мы встретились бы со Христом, и мы принадлежали бы Ему. Это абсолютно точно. Но сегодня, когда я понял, совесть меня судит за это. Я иду ко Христу. Я благодарю Его за то, что Он приготовил там, у Голгофского креста, у престола благодати. Он приготовил там прощение для меня, которое смывает. Написано, очистит совесть вашу. И вот в этом и есть красота близких отношений со Христом, которые стали возможны благодаря Его Голгофской жертве. Пусть Господь поможет вам иметь эти отношения всегда.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», — сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов, включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слава Богу.
1: Христианские притчи. Вирсавия, Урия и Давид. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: «Это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хиттиянина». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделала с беременную и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию Хиттиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны, и сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег Божий и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою, клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых, был убит также и Урия Хиттиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения и приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного и поразила его, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия Хиттиянин также поражен и умер». И пошел посланный от Иоава к царю в Иерусалим, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. И разгневался Давид на Иоава и сказал посланному: «Зачем вы близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что вас поражать будут со стены? Кто убил Авимелеха, сына Иеровоалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного, и он умер в Тевеце? Зачем вы близко подходили к стене?» Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия Хиттиянин». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву: Пусть не смущает тебе это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. Так ободри его. И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Вторая книга Царств, глава 11, стихи с 2 по 27.

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня.

Я как Мария дар принесу. Я словно Даниил в пещере среди львов засну. Иерихона стены рухнут навсегда.

как Иисус, всем сердцем хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я жив.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Свою проповедь в уходящем году Ярл Николаевич Пести адресует тем, кто еще не встретил Иисуса Христа.
1: Уважаемый радиослушатель, начну мою сегодняшнюю проповедь с вопроса к тебе лично. Если ты еще Бога не нашел, есть ли у тебя желание найти Его? Если даже это желание смутное или неясное, но если оно есть, то это верный признак, что Бог тебя ищет. И уверяю тебя, что не было такого случая, чтобы человек, искренно откликнувшись на это желание, не нашел бы Бога. Для этого Сын Божий воплотился, став человеком, чтобы мы, Его создание, увидели и познали Бога в лице Иисуса Христа, кем в действительности является Бог. Когда один из учеников Иисуса сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас», то как ответил ему Иисус: «Видевший Меня, видел Отца». Вся Библия от начала до конца направляет наше внимание, чтобы мы увидели Иисуса Христа. Почему так необходимо сосредоточить наш взор на Иисуса? Причина в том, что Он один является автором и совершителем нашего спасения. «Ко Мне обратите свой взор, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного», — говорит Господь. Что значит «видеть Иисуса»? Думаю, что лучший ответ на этот вопрос мы найдем в примерах из Евангелия. Когда родился Иисус Христос в Вифлееме, сказано, что в ту ночь внезапно над Вифлеемскими полями, где сторожили своих овец пастухи, явился ангел Господень с неба, и слава Господня осияла их. Можете ли себе представить эту картину? Дремлющих пастухов вдруг объял ослепляющий свет с неба, и явился ангел с множеством небесных воинств, славящих Бога. Ничего подобного человеческие глаза и уши не видели и не слышали. И о чем возвестил ангел? О родившемся Спасителе мира. Услышав эту весть, что делают пастухи? «Пойдем, — говорят они, — и посмотрим». И они поспешно пошли в Вифлеем, и там нашли младенца Иисуса. Также и мудрецы с Востока, услышавши, что родился Иисус, возжелали Его увидеть и отправились в дальнюю дорогу. Ни пастухи, ни мудрецы не ограничились сверхъестественными явлениями, но пошли к Иисусу и поклонились Ему. Как много есть религиозных людей, которые довольствуются обращением к изображениям Христа и к ликам святых, искусству человеческих рук, вместо того, чтобы идти не окольным путем, а прямо к Иисусу и получить у Него спасение. Возьмем пример встречи Иоанна и Андрея с Иисусом. Случилось это, когда Иоанн Креститель проповедовал, увидев идущего к нему Иисуса, сказал: «Посмотрите, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Услышав эти слова и увидев Иисуса, эти двое учеников Иоанна Крестителя оставили его и пошли к Иисусу. И Христос спрашивает их: «Что вы хотите?» Ответ, который они дали в виде вопроса «Учитель, где живешь?», говорит нам о серьезности их желания увидеть Его поближе и иметь с Ним личную встречу. И как на это прореагировал Иисус? Как всегда, когда душа ищет Его, такой душе Он скажет: «Пойдите и увидите». Он не сказал им: «Я сейчас слишком занят, могу вам выделить всего лишь несколько минут». Нет. Сказано, что они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Для ищущих Его Он всегда имеет время. Да, они провели с Ним целый день. И дальше мы читаем: «И было около 10 часа». Это значит, что они не забыли ни дня, ни часа своей встречи с Иисусом. Были ли Иоанн и Андрей разочарованы? О, нет! В тот день они пережили самый дивный момент в своей жизни. Все у них изменилось, когда они приняли приглашение Иисуса: «Пойдите и увидите». Возьмем еще пример мытаря Закхея. Это был зажиточный человек, который нечестно обогащал себя, работая на римскую власть. И вот в один прекрасный день он слышит, что в его город Иерихон пришел Иисус. В Евангелии сказано, что он искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его. Что-то внутри его потянуло к Иисусу. Сейчас он не думает о том, что скажут люди, так как для него главное не пропустить возможность увидеть Иисуса. Иисус, проходя мимо этого дерева, нашел эту ищущую душу и говорит: «Закей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И что делает Закей? Он поспешно сошел и принял Иисуса с радостью. Какое чудное вознаграждение получил он! Христос ему сказал: «Ныне пришло спасение дому сему». Иисус взыскал и нашел Закея, сидящего на ветке дерева, а Закей же откликнулся и с радостью принял его. Да, Бог всегда вознаграждает ищущих Его, Сына Его Иисуса Христа, и им Он дает спасение. Не тем, которые ищут спасение в религии, в церкви, в доктринах, молитвах к святым, но только тем, которые с верой приходят к Иисусу Христу. Дорогой друг, находишь ли ты в себе это желание познать Бога, стать Его детем? Тогда обрати свой взор на Иисуса, ибо Он есть и начальник, и совершитель твоего спасения. Знай, что это желание дал тебе сам Бог. Он любит тебя именно таким, каким ты есть, однако Он хочет сделать тебя новым человеком. Откликнись на Его любовь покаянием и верой в Иисуса, и ты будешь самым счастливым человеком. И это будет высшая награда, которую Бог даст ищущей Его душе. Да благословит тебя Господь в этом!

Ну вот и все на сегодня. Почтовый адрес прежний. Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.